Diana chu lam de lida tang jim jil gurdum e tong de mugni suka a ni ngun ni na arjalam ni chi gu je gu slang tang lan tsing war ka lam dum da tong de da tang ni kho kha tang kir gep chang ru ni ga gu war ka lam da na yang ta ta lam li ga da ku a ti sta ku jalam ni chi je gu kho kha ni li chang ru ni ga gu war ka lam li jun da na ta ar da ja pa ga cha ar nga ni zong da tang ni go sum jir ta na da ja pa ga cha ar nga ni li a ta ni tong ni tik da jo wa ga se wa ar nga ar kun rub ji ma ra варкам дэтап чэлэ ни бьера дэнчэ тунгсым камл трибжара дэнчэ нану гусац гэм чэлэ сым бьера чэсым камл дэнжэр дэнчэ тунган нану гусац ялым гэн ичэ бжэ гэ чэлэ сым бьера чэсым камл дэнжэр дэнчэ тунган нану гусац гэм чэлэ бжэбжэра тхэнга камл трибжан нану гэ ламар кэ ламдым дымус гэр ан ди варкам дэта асосу гэ тар гэн ик лам лигуну хигин дигжэр дэнчэ гэн дэмдэн ятэ гэм нат ламс тод дым нала сука гожэг тара ярман жүджэр лон кур курни yogurti tamu yin joju tang, zabzub yin joju tang, shangla asukha taju dayang hachang ka chegandayi na nyangun shingkir zung chibde chindar na nyaktogara chinga marar dhag nuga namuga kargay dhab jurskri.

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: Dola Sasha Tonkung gets in the Vesheli Daltung, Teron Dempton Tinin, the old Sasha Jambag Tonsi Chitina, or Rangatin, the Shotina Marshik Sandanash Yok, Samkilok.
0: Kamayok, Chigni, what you Tonsi Serpe, Kunulakana, Simchin, Dangevi Chamazok. T. Jemson, what you start to Kundi Laki Darong, Chitongamin or Tonsong. And Yini, what you Tonsi Naka, young. Jamba Kelly, the Naka Yoni Tomos, the Naka Jamatongoni Tomogo, Gordi, Samuan Tecomo. Some need in another sugar surgeon, Amacho, Sugar Yarmara of Shendama, Chesco, Shendams in the Marta, Yarmara, Kelly Manga, Sachamanga, Tobjon Econo, Tomogi, his Tierka, Jemson, Rangaloma Chonson, that don't domina, Chombin and Garbag, the Mazmercomo, Machigmo, Togata, young Yarmara, Taji Turjev Kelly, Yarmara, Tobjon Mike and Yogono, Tomogi, his check.
1: Are you concert of Sangina Sajung Etni Gapture Shumuyon?
0: Mocho concert on Genang, Sajung Gapture, Matuk donor, Woma Shakina, Mocho, Rung Zotrand and Zujo Lakar, Rung and the Shizok Sorpik and the Lakan, Consagatan and the Sajung Taur Kadaj, Sajung Chesgo Rochus, Jimmy, Sajung Chalak Rochus, Jimmy, Manga Rochus, Jimmy, Katanif, Lizaga Gasset Jimmy, the Soma Yoner Mo. Rochur Miner. When Jogina Mocho Tauro Yono, Zorjan Sangina, Mocho Rango Zorja, the Zorjatog, Sarnira, Zorjatog, that's his Gonjal Yoshin Mawian, Sergeon Gomacho Rochur is Gordini the Mona Bazermo.
1: Rede, Tatigitana, Chesu Consentet of Sangina, Tower, and Yeri Lucimus Gorsos.
0: Mocho Consentet Sangina, Mochuranga, Tonkin Kilin, Don Yeri Zrilo, Dosgralo Zemos. Тама лорнга монгоркуны домонан басчы.
1: Ре та тавырг неслатынына халым лоцк юнгутыч музыш.
0: Та гомашакина гочо лигнири жиги ло ни замзымны горамаре. Нанын гнертон некстарнга гло чыргып гера дынч дуңзырмо. Та тоцкан сонгина гочо чыртыңызга гайтыгы тому мымбия онуш.
1: Ре ре та чачу Consent death in that thing, Lofta Shemu, Lishikanatun, Halam, Takachos Shimuzim.
0: Much Lishikatakachos, Tanga, Engina, Much Runga Sarni, Golhochin Homa, Tadaga Tugmani, Sani, Runga Sachaga, Nukaman Sergilas, Tamo Gulis Tachotion, Yaka Cherry, Tajalovich, Maman, Much Tarura, the Yerkutan, the Jacqueline Tigana, Tilly, Hoki, Lirniganadon, the Tachok Takamo. Tani ngochi di chani kan song jina yang ochi jokka ga jokulgra nor nokla kana da gendan ochi yuna kochli kmeno go hosira nyangra tani nor ko ochura da jang go to ochli dali jiga da thonj jang tang gonro mo to janang akir jiga da to yang janang go da tawr janang go nyamang az go da chera milon do khsu jiga to shay yuzin dakhchi gonro da monam bazla da da ti sa jo ter khshi go yang jigiz go chas go nar ochi thorgang go khshi go ma tr yo no go tsangmai no go thorjin di je chan do ochli jiga da chera milo go sa jo to li go ko mo Тогда мочу хосира лукрнингра норкын укчугра томота янга кырдан дечу тосун жыгы тадага тонзи томо жердан жыгы да керамилог сажы тонзи деп жер жыгы экди онор тогда мочу ту нано доска тилик донор мо жыкы томозга да мочу рынг тади тончи на чугнуг егелонда жыгы мочу рынг да сонгыни тадага зорча туги жыгы керамилог сажы ли то лики сакомо то жоглук Dajig, Hosi Sergimek, Young Sergimek, Danifchi Sergimek, Nornok Uchu Sergimek, the Jango de Chetana, Ochin Joka Mansoko, Gendang Kochi Takamin, Tomo Mazgan, Rantanjanga Jetakomo.
1: Yerunga chanted only not his issue.
0: Jome Girgan Garden Chicken.
1: Ya demo?
0: Ya demo demo.
1: Ya cho demo?
2: Ya demo demo.
1: Are Tatan Chesu, Sopson Demkin, Chesu, Gonsa Kilo and Maga, Tonsi Kiroso.
2: 다상기나 응추 스칸차 친후인기나 20 소운단로 다 지금 스캄카스고네 카모세루 딜 서른다 다당수 카끔 다른 어추

0: ཁྱི རདག རྩ་ཅིན མོ་ཤིག ལ དེ་ཐོག སོབ་ཅི མ་ཐོ པར ཚེས་སུ ཁོར་བ་རེ ཏོ་ལ་རང མོར ཇ་ཁབ ཅག་ལང རདག ཅོབ་ཅི སོར་པལ ཚ་ཅིག ཅག པ་དེ ཆ་ཁོང ཅེར ཏོང ཆ་ཁོང དེ ཏོ་ལ་རང མི ཆ་ཁོང ནང གི རདག ཅེ ཚེས་སུ ཉར་ཅུབ ཚ་ཅིག དང ཨོ་དེ ཐང ཁམ་སུ ཁོང དེ ཅེར ཚ་ཅིག སུ ཅེ ཅང སམཅེ དང ཅང ཆོང ཅུབ་དན ལ་ག ཨོ་དོམི ཚ་ཡབ དང ནག་ཚལ རདོང ཅན ཆུ པང་ཐང སོ ཡོ་པི རདག མང པའི རམིག སོར ཁབ ཅེ གདོམི ཅེན ཁམ ཁོར གར གིམ ཁོར ཁོང ཐབ ལ ས ཚིག ད རང མ ཚོག ཅེ ནན ཚ དང རང ཐབ ཅལ ཡོབི མི ཤང གལ ཅེ ཁտորལ གང གི རདག ལ འཇུག ལ ཧང བར ཤོ ཐབ ས ཚིག ནང གི རདག མ ཁང གི རམ ཁ ཅ བ དང ཅེར ཏང ནར གི ཅེ རམ ཅི ཁ སོབ ཅི དང ཡང ན ཨ ཉོ གོང ཅེ བི རི ཅི ཁ སོ གང ཤི ཡིན རོང སོབ ཅི ཤ ཐབ མང ང ཅིན ད རམི མ སོབ ཅི དང ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི གུའ སུག རདག ཟ ཆན རིག དང རེན རྒྱས བྱེད ཐུབ མང རེན དར རདག རིག མང རྭ བ ཉི ཁ དང ཁ ཅང རེ སམ དེ ཉར དང སོ ཚག ཤི ཡོ ལ དེ ནང དུ ཟ ཡེ དང ཁ རྒྱ སུག རྒྱ ཁབ ཀྱི ཟོ ནལ སུང ཞུང རདག དང ཆ ཉན ས ལེ དང ནེ ལེ དང ན བ ཤ ཝ ངོན པོ སུག རྒྱ ཁབ ཀྱི རིམ པ ཉི པི སུང ཅུང སུག ཆག ན མ ཚུན ཤིན ཅི སན གུལ པར ཤེ རྒྱ དར དེ སུ ཤི ཡོ པི རེ དག ནམ ལ ཤི རེ ཛང གུར སྟོང བི ཆར ཅིན མན ཟུ མལ ཨོན ཅིན རང ཤུང ཐོབ སོ དང རེ དག སུང ཤི བ ཅན དེ ཁི ཇེ ཇུ ཤི པི ཐག ཤི ཅེ ཤེ ནི ཁར དེ ལང ཡོ པི མང ཚུ ལ རེ དག སུང ཤི བ ཅེ ཁི ཤ ཆབ དེ ལ སྟོང བི སོབ དེ བ སོན པོ རེ ཅེ ཡོ ཉི ཏུང ཉེ རང ལོ ཁོ ནར ཤིམ ཅིག སོབ ཇུང དང རང ཤུང ཐོབ སོ ཉུང དེ ཡོང ཁན ཅིག ཏུང ཅིག ཇ ལ ལ ལེབ ཡན ཡང ཅིག ཐི མ གི ན དེ དང སོ ཚག ཤེ རྒྱ དེ མ ཡིན པར ཅོ ཐབ ནམ ཅེ ཐབ ཅི ཅོ པ དང ཤིར དང ཆོག པ ནམ ཅེ ཐབ ཅི སྟོང བའི ཛ དོན ལག ལན ཐ ཆུ ཤེ རྒྱ དེ ཡིན མང ཡི བར དེ ཆེ ལི ཅོ ཅི དང ཚན རིག དང ཐམ པའི ཁམ སུ ཇོང དེར ཤི པ རྒྱལ ར དེ ག རིག ཅོ བྱིལ དང ཅང ག ཅིག ཅ ལག དེ ལག གི ཛང གུར དང བའི ཅོ ཅི ས ཚིག ན རིམ ཅི ཅོ ཅི དང ཁམ སུ ཇོང དེར ཤིར ཟང གུར ཏོང ཨ ཅི ཅ སོང ཅུབ ནང ཅིན ཆ ཚང བ ཤིག དེ ཆག ཡོ ལ ར དག ཅུབ ཅི ཤི ཅི ཤིར ཟང གུར ཏོང བི རྒྱལ སམ ཏ བར ཅི ཡོ ཉི ཏོང ཉེར ཅི ལོ ད དམ པར ད ང ཨ ཉི ཅན ཅ ས ཡ ཆུང ཆུང ཤི ཅུབ ཅི ས ཚིག སེ ཅན ནི ཐོན ན མ ནན སམ ཅིང རིག མི པི ཤིར ཏ ཚོ བི ནི པ གང ཡང མེ ལ ཅུབ ཅི ས ཚིག ལང ས ཡ ཆ ཁ ཅུང བི ཉམ ཡུང གང ཡང མེ པི ཚང མི མོང ཚུ ལུ ཅི ཅུབ ཅི མ ཤལ ག མེ ཤོང ཚེན རང རྒྱལ ཁོ ནར ཡོད པའི སོག ཆག ཅེ རིག ཡིན ལ ཚོ ནི ནི ནུབ ཤིང གི ས ཁུལ ཁོ ན ཡིན ཚོ རྔུན ཅེ འདོ ལ རང མོར ཚེ ཡི ཚོ དུལ ཤེ སི ཆ རྐྱེན ལག པོ འཛོམ པའི དེ ཡང གལ ཅུལ ཁལ སོ རེ ཅེ ཡོད པ དང ཅོབ ཅེ ས ཚིག ཅེང ཚེ ཡི ཅོབ ཅེ དང ཤིམ ཅིག ཤེ སི ནིམ ཆུག དེ ཅེ ཡོད ད ལྟེ བར དེ ཚེ ཡི རྒྱལ ཅོབ ཅེ ཤེ པ དང ང ཤེ རེ ཛང གོ རེ དང ལ དེ ནང གི རེ ལ རྒྱན དལ ཁྲ ཆེ དག ཡོད པའི ཚེ ཚན རིག ཤིམ ཅིག དང ཤེ རིན ཅལ ཐལ རེ ཅང ས ཆེན མང ཁོན དོན ཤེ ཡོད Лундангэрэ сайё чубчи шибби, нямнюн сэгба тэн, джиндэл чэчи тэгба сугди, сайё гугтир чэ цувэр джилэнше тэбьёчи ма цуншинчи дэхтэршэл.
0: Ништун чэргэлэ ярмэн тэм цурмэнчи шцагайла шимчигвшэ тэбчэн мэла. Ти ржэрчэнэх цу нэр джихэлэн цулка вэрэ. Ништун чэргэлуны ништун нэхэлэ варэ. Цурмэн шанчэнчи шцагай чэцугла штэгшэрвшэ бэрмазэлэ. Мэнвэр зонкунсэ шцагай чэчэг ёбакхи. Цурмэн доларан мур Якоб Чэглэнгэ шцагай чэцугдэр. Пачэр шцагай сэмжаны нэнгабжа ёбадэнэ. Ти нэнгэ бжэлар джиндэл штэгшэрвшэ бэ. Гажэчэн тэн хшэжи игэргэ мэнгэшэгэн цурдэлвшэ мэлэ. Ончэн гажэчэн нюн вэ шцагай хшэгадэнэ цогны гажэчэн сугу хсэвэшэг химатэбэ. Шцагайлэ гажэн дарун ур чувчэвшэ бэ сугчэг нэхэлэг лар джиндэл мшэчэдэг бэ. Цанрэг шэмжэг ролэмшэг гэнэ дэнэ дубарэ. Дэлэ гажэн ур чувчэ цацгэжэ дарун цанрэг шэмжэг лаңдэнэ лобчэн су ла нямжэлвшэ дэ. Цанчэвшэ ур рунгдэгвшэ чэтэвшэ бэ. Торгэнгэ сугчэг гомбэ махуэн дунчэлвшэ дэ. Армажэ шэмжэг лаңдэг чуржэ бадэнэ. Дэмэцэл дарун оран цагнэсэ. Рэдэг намэн рамжэн ла тэгшэл шэнжэлвшэ бэ шангэл бэ дэ. Рэдэг тунгхунчэ гэнэцэл нгардэр жэнэн лэгбэвшэ хэнэ. Сонч бутан тотым тэл цанриг дантан би гажан зан сан дунчэлвшэ. Хчёвчэ цацгэчэ сончунгэн ганчэ кэрдэвлэнэ. Рэдэг цанриг чэлэнэ тэрвшэн байэнэ. Дунгэ чэв шавадэнэ. Чанцэлвардэ гэнамсэ чапрэндэгэчэ. Нэртун нэрнэлэ дав дэнба нэвзунэ. Хчёвчэ цацгэнэ шавадэ би. Шифэнэ и тэртэрвшэлэ. Дэгчунгэ кавсэ. Шифэнэ нэ рэдэг нюрнкэнэ би. Аранып зоны рэдэг мемариэр ома дэгэ бадэнэ. Хчёвчэ чэркавсэ. Шифэнэ манба имби. Армака тэмба зугэчэ шэрми тэгчэлвшэгэ бэрмазэлэ. Дарун чхэчэн тэвээр намбэрэн гэдонтогэ. Сугэчэг дэнгэм джэмчэшэба нэ сэмнэлэг сувэ жэрэмшэгэн бэрэн дуэмбэлэ. Дуэнгэ сэдэ нэ хэрмэчэ кэнвэ чхэчэн тэвээр жэрэмшэгэрэчэ шифэнэ и шавандээр гагнэлвшэлэ. Рэдэг мэнжавээрэрэй гуэмшэ дэнгтэнэ. Цэгсу дэнгэ дэгчунжэ бэ гуэрмчэлэ. Коцэ нямнюн сугэнчэгэшэ жэрэ цэнрэг дэнгтэн бэ гзорпэлвшэ. Рэдэг чэ гуэмшэ дэрэ гзорпэлвшэ бэ. Рэдэг лэгсуэшэ бэ тэнэ нямнюн пэнсэм цэгу бэ сугэнчэгэшэ. Цэнмэ жуэвчэ чэцэлэ джэмтэр сунва дэнгтэнэ. Сугэчэг чэ гзуэнцэл чэн джэмтэр сунёлэ. Лонгу хсэм чэ дээн тунгэнэнэ. Сугэчэг нэмэма гзуэвчэшэ бадэнэ. Рэдэг чунчунла омар дэ ба. Жунтэр чэ ба сугэнэ нэпэр хэ гэвэ шцэнэ дэг хэ ё бэ. Цэнма нэхтэн мэнбэ цорти чо нэ жуэвчэ цацэг дэн нямдэн царлун чун ё чэ. Шифэнэ и дэртэрвшэлэ.
1: Шэнчэн юнчэ лэгсу шибэ кахаш чэгбэ дэ нэ цацэгсэ юл. Цэма тэг мэпу бэ лэгсу шибэ ян. Дарта лу нэ ла цун ё. Шифэнэ шэба дарна каханы цорва хачэнг дэнбэ сугчэг хэ юнбэ нжуг лэн ла шэн. Лэнрэр рэншу шубэ нэн ка юн ё. Дэвэ шэнчэн нэнкэл дэ нэнчэл лэгсу шибэ кахашиг ё ма нё. Шифэнэ сарнгэл бэрфэдэр. Рэдэг нэм сосур гарчэлдэ нацэй рэрэр мэнгрэдэг юмэл. Унчэн мэнгдэн шавэ чуэдэ сосур гарчэл мбоба лэ хчубжэдэ гавсэн бэмэсэл. Джимцэн нэ гаджатэн джэма тунцур сугэдэ рэдэгла хэчэн чэнбу тэвсэбэ. Дэнтэ дэхтэрвэ на цорва нэвэ рэдэг кахи хэгэ арэмжэ мэнгдэн нэсэн жула. Дэнэ сам жэнтэн дэлэсушэг юмбэ. Шэрэ зангур тунвэр мэпэн. Пчубчэ сацэгэчэ рэдэг рэрэ шэрэ зангур тунвэ тала самжэг мэнгу тунжэн ула. Дэдэнг намба гэнтэ зангур тунвэр жадэг шэчэн ё. Рэдэг рэрэр рэнгрэнг соцэгбарэ обадэн рэдэг лан жуг мэлхунвэ чэдэ. Пчубчэ шэбэ тухма нэнэ мэдэн дэнжэ мэнгпу шэдэ чэгмэн бэр. Намьэн зангур тунвэр жадэг шэчэн ёл. Хчёбчи шэтэн дэрэг джи дазул анэнди хчёбчи ла чэмжи чэнбу тоба дэн. Рэдэг рэрэ шэр зангур тун тэбби цайчэн чи чэр джэмтур дэн дэ. Рэдэг ла сунчун хали лэгбу шэси торгэнгэ цэсуг сацэг хэдэ джэр ё. Нянкнан ба гунда цэнми нянба нэ торгэнгэ сугчув сацэг шиба дэйэн. Шуни мэцэх дамлэн шиби цанбэн нэн шиг юйи. Nyankanamba, di chujagangga tatangga gangzhong serisam lintzen shtongtsam da ninzho. Lintzen di zomzhig ba wandi xiabdang zomzhig ngan kirwa sonum cerang dang huabdan dya cumu xil. Tarkilwa durji cerang, chichib tarkilwa gangzhig cerang dang sonum rinchin yin. Huabdan dya dang rinzen zhuma niki chichig nyalam da zhuma yin. Tadimushi. Cholmun mesun ki chela yorkul thangi nangga nambar zi chayi mesun marunga dang. Hangi kalib jamni meso chola. Jajing si sambi mozil hangi nang alik chukbi jankil shibayin.

0: Oui.
1: Oui.
0: Oh, ganda chu demo.
1: Oh, demo do ba demo.
0: Demo demo. Tge ganda yang chirnga chu thorin jer khile ching rewan da tang talang nu gwatin chi tge ngon ma khwelo ko kurnda ni kabda zig shim yong yot kapte ganda ka ngofchul tang tan de ta chelin chun she china chi chi mgsil war et ge chelin da tang chug de le chin zig dub ju ge rewa ta yang chir shali nga chu tang av lang i ter ng de chun do gob jig shin nu nyang thpa ni gwatin chi shin yin. Жиган датагы тачу ngofchulati sunar ngoma talhon murgul hobra chimondani ngyazal homtrishin zikkaptagı chu cheli indi chenkum gı chelinda mara akoga
1: kogu koga
0: tani chu ramjim simjig thomandı thomjiri kunu gırka ata cheli jitang zga chenkum simjig landa ni chenkum rkwa gı chelinda jangdan se kukdagı chelinda zo jangkin jigji dark ma ma zare ja nga chu gle sing gar kalam de sing kung la khani ngiz ni shali song la chi chi nyong ga ta ga ja chi chu qona ba ta ji chi lin de ngo chu ge ta kha da zi na thom
1: r de de de ya ya to ni ni chi ni mo chu ge ta nga ji na sing ge chi lin ji na ching kung ga kha su ro mo to ni se ta ga ri yo na ji na li ku su ku ndai ta ro da sing ju o le ani sinjige bo sungo injina da lu ni injina wo jong so so thor ga sing kam sinjina ni do jong li ani lu chi ga di tungu chal khon lo jong dum be mo ta ga tang sinjig ko si tungu ka so injina da jo sa ni injina da wo jong nyang che ge ro na chung ba zu ge system la zu no ta ta ni ta ta cho manjaba ta chongni lema simton jabjani zishton warka ta te tiwa ka tang jira ya ni tang ji ka tang jira te simjiga na tum jira ta tin jira nu go te simjiga nu go nyu injina da tan ja da yang long warka jira ta ni ta ta tang jina da sim ji ji yong ni ko ci ji jin tong jo ri ko kon ni nang go ᱟᱨ ᱥᱤᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝᱜᱚᱢ ᱚᱛᱤᱛᱟ ᱠᱚᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱵ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱟ ᱥᱤᱠᱤᱱᱡᱤᱨ ᱣᱟᱭᱚᱠ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟ ᱫᱟ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱴᱷᱚᱠ ᱟᱫᱟ ᱴᱚ ᱪᱷᱟᱴᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱪᱷᱚ ᱟᱢᱱᱚ ᱜᱚ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱛᱚᱛᱟᱱ ᱛᱤᱱᱡᱟᱞᱤ ᱟᱫᱟ ᱛᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮᱞᱤ ᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱝ ᱟᱨᱠᱤᱱᱡᱤᱨ ᱣᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱᱡᱤᱨ ᱫᱟ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱛᱤᱱᱡᱟᱞᱤ ᱫᱤ ᱥᱟᱱᱤᱛᱟ ᱜᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱱᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱤᱠᱟᱱ ᱤᱪ ᱛᱮ ᱥᱤᱱᱡᱩ ᱵᱟᱱᱭᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱚᱜᱚᱢ ᱥᱤᱨ
0: Жия. Жижич. Квадинчи тэгэ тата чи конди чэ кону челинда дамси челинде хомнюри кону манман жирча янга чугэлэ цин дэгэн итэни шали сона чи гэндрэ тузула кана чи чи нён та ти тана мгсэл та чун чун шэ чинэрэн гэ челинда дамси гутин дан чи хи жамны си чи хи тэнэ ин ян тэ тэн шорда чу таркэ челинда намнга жана чи гэ зу жугони тэни ян челир намнга чин дэ жангна чи гипа га чин ра юни тэмзри ти тана чи чели дамси гэ кортэ назу тэ тэн шорда ян чи канно нам жин гэ капдари зу ичэ аёк
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

샤인든 차롱 정군으로 샤인디 칼라톱소라 네튼 접든이 군 마츠크 쳔다 가랑닐란 손으셔지나 랑닐링 차롱 정주 서즈감 손으셔나라 하마 통동우자고 머니 하마시 주기 냠용즈라 하마시 비커그 어그니즈브 장 톱자즈브 장 럭트그즈군이 더 무이지메 카트 청마가 토마 냠닌 그 초니타 냠용스가 달린 요군 또 무즈리티다나 랑랑암 손으셔지나라 뜨그 차롱 정주가 코리기 덥더니 레와도 비자기 아른가 샨차다영 크급 자이 데브지 요승 토위 대히 송나다 샤이 데 무회 요과즈 죽었는 모츠게 샤이 데 크급 허이토는 무슨게 네치 요과즈 토인게 요크스 뜻은 바리 지와인지나 초완데 남지르 요고즈 진주 침드가 아른가 초완데 남지르 요고즈 진신업디 아다 시프르 제출 샤르진의 시빈 차르롱데 흔다 판치와 시리스 토므르 시바나 탐은 마인 바시기 인브르 하냠기와 ये गेसी की छापटा रंगतक दामसिन दे सबक्री गुजु तनी हामा विप्टिक लचंग वे रेवा तंग रेवा द तोकु खर्ग तोरंगी तंग मामथन बाली शोंग वि गलवा रा नोय खिंद जेन्यों तक तंग तपा तंग तनी सई दे रंगनिल तंगलन शे बाग खर्ग छोरवाजना छुकत ग खर्ग रंगतक द रंगची ग सांबा तंग शे तप ग सितनी छमदक सई ग सेमकम द यंग तग पर अदों तो पर नेचल ग ओगस रंगनि तंग शिपी सामच तंग सेमकम रंग बजिन जी अफशिर गुन छुपा तनी सेमकम द यंग तग पर तिवाई शिपी नंग सांबा ग जिरतन द दे थंग चांस ग छकन जिग जुंदे अरग ग तपजु तनी सेमकम शिर गुन बी खर्ग अनेब तंग तं बी इनसम रंग बजिन जी देला खर्ग ཡང རང དག གནས དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཅུན ཚོ ཡང མང དགའ བར སང དན སིམ གར དགའ ཤ્યા བ གང མང ཟུག ཅིར ལན རེར གའི ཇུག ཏེ ལན རེར དགེན ཇུག ཏེ ལན རེར ཅོཡིན ཇུག ཏེ མང ཟུ ཡུ ཅིར ཡང རང རང གག ནེབ གག སེམ ཁམ དད དང དམ པི ཤ્યા ཡིན དེ ཡང ཅིག ཚོ ཡང དེ ཏོ ནང མེ པ དང ཡི ཆི མེ པ དང མོ ཟག དང མ ཉེན ཇུ རང རང གག ཁར གར གར ནང ར དགག ནང གག ཤ્યા བ དང ཚང མ དང ལང ཡི ཅུ ར ཆུ སེ མ ངེལན ཐོ པ དག ཁར གག ཤ્યા ཡི དེ ཧར츠མ ན ཝག ཅག སམ ཟུ ཇུ གོ ཡོ ནུ གག ཅིན གག ཏ ནམ ཟ གི ན ར ཁ ཅིག མོ མ ཐབ གག ར མ ཅིལ མ སོ གག ཁར གག ཁ ཐོ དོན དམ ཅམ དག ར ཡོ ལི ཡོ ཅིར ཡང ཤ્યા བ མར་གན ན མོ་སོ ན མར་ཅན ན དེ་རང ར་དེ་ ཆིམོ་ཟ གི་ ཡོ་ཏང ན་ར རང་གི་ ཆིམ་ཚང ན་དེ་ ཐོན་དང ན་ ཨོར གར་གར་ ཅིག་ཅིག་ ངེལན ར་ དང་ན་ ཡིན་ དང་ ནེ་ དམ་ གི་ ཁར་གི་ ཆིམ་དག་ ལོ་ཁོ་ ཅན ར་ ཡོ་ཅི་ དག་ གང་ར་ རང་ནམ་ སོན་ ཤེ་ཅི་ ན་ར ཅིག་ ཤ્યા ཡར་ཅང་ ཅིང་ གི་ ལ་ ཁ་ རེ་བ་ན་ དོན་ ཇུ་ མ་ཡིན་ པར་ རང་རང་ གི་ ཤ્યા བ་ ཅིག་ པ་ ཅུར་ཏང་ གི་ ལ་ ཁ་ ན་ རེ་བ་ན་ དང་ ཚན་པ་ དེ་ རེ་ དེ་ནི་ ངང་བ་ ཡིན་ ཅི་ ན་ ཤིབི་ སེམ་ ཁམ་ ཚ་ལུང་ དང་ རོ་ཅིག་ གི་ སོབ་ཅི་ དེ་ རོ་ཅིག་ སོབ་ཅི་ ན་ ཤ્યા ཡི་ གི་ སེམ་ ཁམ་ ཕེ་ཅི་ གི་ ཆ་ཅིན་ དེ་ མ་གི་ དལེ་ནི་ ཅིང་གུལ་ ཤིབི་ ཆེལེ་ རང་བ་ ཅིང་ གི་ སེམ་ ཁམ་ དེ་ ཐེག་ཏོག་ ཤེ་ ཐབ་ཟ གི་རེས དེ་ ནི་ ཅུར་ཏང་ གི་ རོ་ཅིལ་ དང་ ང མང ལ ཕྱི པའི རྒྱུན ཐུང གི སེམས ཁམ གནད དོན འདི ནེར དེང གི ངང ནས སིལ ཐུབ དེ དཔེར ན སེམས ཁྲིད ཀྱི ཡེ མིག པ ལ སོ ཁ གི ཁར གི སེམས ཁམ གི གནད དོན འདི ཡང ཕྱི གི རྒྱུར ཅི ཐུབ ནས དེ སེམས ཁམ དུ མམ ཅོང ཇོ ཨར ཐུབ པ དེ ད བ ཟི སེ སོ ཅིམ ཁན དག ཤ ཡི གི ལོ ཚོ ཏར གབ སོ དེ ནི ཤེ ཏག གི ཁར གི སེམས ཁམ གི གེམ ཁོ ལ སོ ཁ དེ དེ དལ ནི ཨིན སམ གི ད རོ ཅི གི ཅ ཅ དེ མཇུ ཧེ ན ད ཅི ཅི ར ཁར གི ཅི ཅི ར ཁར ད ཤེ ཇོང ལ སོ ཁ གི ཅི ཅི ᱨᱚᱥᱛᱤᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤᱜ ᱱᱮᱴᱤᱠᱟ ᱚᱜᱚᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥᱟᱭᱤᱜ ᱨᱚᱥᱛᱤᱱ ᱫᱮᱯᱛᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤᱯ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱᱴᱟ ᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟᱱᱫ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱨᱜᱤᱨ ᱦᱩᱛᱩᱱ ᱛᱟᱯᱪᱟᱝ ᱨᱚᱥᱛᱤᱠᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱟᱱᱤ ᱨᱠᱟᱝᱞᱤᱜ ᱧᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱝᱡᱩᱱ ᱫᱮᱵ ᱡᱚᱝᱫᱨᱤ ᱛᱟᱢᱱᱚ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱧᱚᱝ ᱛᱟᱢᱱᱚ ᱯᱟᱢᱠᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱᱫᱤ ᱜᱟᱫᱚᱝ ᱛᱚᱯᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱫᱟᱨᱱᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱭᱣᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱰᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱨᱤᱜᱥᱩᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱦᱤ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱚᱥᱛᱤᱠᱟ ᱥᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱫᱟᱜᱱᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱤᱱᱫᱟᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱨᱚᱜ ᱤᱞ ᱛᱟᱢᱱᱩ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱵᱨᱤᱝ ᱨᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱠᱟᱥᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱫᱮ ᱜᱟᱫᱚᱝ ᱛᱚᱯᱤ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱨᱱᱫᱤᱜ ᱥᱚᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱠᱟᱥᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱨᱱᱟᱣᱟᱢ ᱚᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱪᱟᱞᱫᱚᱝ ᱨᱟ ᱨᱚᱥᱛᱤᱠ ᱥᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱨᱪᱮᱡᱩ ᱜᱟᱱᱩᱱᱫᱟ ᱟᱨᱟᱝᱟᱵ ᱡᱮᱝᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱤ ᱨᱪᱮᱨᱚ ᱜᱚᱭ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱩᱡ ᱜᱟᱛ ᱱᱚ ᱠᱟᱨ ᱢᱚᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱨᱟᱝᱱᱟᱜ ᱥᱮᱡᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱥᱮᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱮᱡᱩ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱯᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱨᱪᱮᱨᱚ ᱜᱚᱭ ᱜᱩᱱᱩ ᱡᱮ ᱯᱟᱡᱨ ᱠᱚᱭᱥᱮ ᱪᱤᱢᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱟᱞᱫᱚᱝ ᱟ ᱫᱟᱝᱥ ᱜᱮ ᱵᱨᱟᱫᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱟ ᱠᱚᱭᱥᱩ ᱞᱚᱝ ᱨᱟᱛᱟ ᱚᱪᱷᱤᱨ ᱜᱤ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱟᱨ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱤᱪᱷᱚ ᱪᱮᱨᱪᱤᱞ ᱠᱟᱱᱭᱚ ᱟᱱ ᱫᱟᱱᱭᱚ ᱟᱡᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱭ ᱠᱷᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱜᱟᱱᱮ ᱛᱟᱝᱭᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱥᱩᱜᱤ ᱛᱤ ᱱᱮᱴᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱱᱮᱥᱛᱟᱝ ᱨᱟᱱᱨᱟ ᱭᱚ ᱠᱟᱛᱟᱜ ᱪᱮᱨᱚ ᱜᱤ ᱭᱮᱪᱩᱜ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱜᱤ ᱭᱤᱞᱤ ᱦᱤᱡᱩ
дан гачинди гонавша гунур зэрчилда дэмсира дэни сэргой гунур гэрэгабды ян шайиг сэмкэм гэн жирвара шайиг кэрг артавар тартан ласуха дэни шайида ян чиг зэрчитрадам уцинара чиг памжуэжи ян на чиг зэрчитрадам у шайи лаланды кэвзу даркэрб вэрджгэжэ нама нацху юка лалах шиг вэрджгэна дэ чачи юни дамуг лалам сунум шэчина дэ вэрджгэй ок шэпчаг дуудлаг дэвабдан нада дэ сэмкэм мавзу нэ чиг шэпчаг рурцэг намбага лаканэр чиг шэпцхтоу гунудар сэнам мандуни лалам сунум шэчина шэпцхтоу лэ шалай гай суна кика катаджи стэчил шэра ниджо канада сигджо канада акки катаджи маджи тумуйна та болон хитэй тумуранг саржиг дуржиг жогону тумугэр намбара юка тэгэн датын дэг горум гутуниан сайти памканди гдун тапи кэрг хосуг зэптэнд игугэс тэнэ энэ тамчигу урурцэг шурдын зэптэн тамну рухчэр тамну хосуутон тамну шэтэмсэр дин чони джигаан жина семкэм нёмдгра семкэм дэтэн дэ сонч би тапатэр тэнэ сайин дэ дэтэн гонни цалун жонр чэмцэн гэр мазэ тан бууз гэдэн годон на яна тхмэр чэмдэг семкэм нёмдг ий жура тэнэ сайи гэ семкэм дэтэн дэ сонч би жу тэнэ татаус рис ти тана шуни та шуг жэни тэ чихи ли дэ чихин жиг гог шал сэтэн буин жина инсэм гэ гони гэмгэн бэн дэг тан клэш ба тан рангнил тан яна шибр цалив гэл реванд мапчан чу ганива анжина сел тул синд тулан бавчу рангира сайинди си тулан бавтып жуг кирге инсамга шетип зуг зач хуерна анжина лерсил жон жан дан гала янла суккан де нян жан дан яна чи капда на чу и чин дан дан мо кирге рангнын гту атын хтан вьетнам ба шетип на чу гони та чи семкымды тулан бавжу дэр тэни хсан ба анжина та ап дейтин гын цуар уртын дэр жин чун ши бавши би семкым нёмд гын непр хыр нон бара тэни вжева анжина рангын кган де жапчур чучу шипи гной хын дэ тхсли гасон яна дитуг дэ чели мэрна ла суккан дэ ругой кип чи гидали ривай далини та нинкан да ютуб жу дасир анда мугын жана шетип үзөпшала юк дитана ата чимцаңнан гым ренжи да вартыг жепат ни чимдан царлон шуңва ата ни нагзун намче семкүм йомдүг шепала суканды лыгбыр өрдөбүз суна дагзылы шайынды дитангын оны царлон шуңвар чимцаңгы арманг жатан бузы таң тапкыс ритага теринг гымчын жоны семдәге цамбандып жиди дали ченан ба сэнгтэм чиэн жаян шуу сэмтэм зүшэлэй унар сэмтэм дэн цунүшэна та чимсан рэрэг нэтэна сай юуни хамазгам цунүшэчэнэн ипэртэн кукалэ чиэвар ишшибандав дээ тэнгэн унын царлон жонвэй чимсан гэ армаңзэ дэнбүүзгэ дэнгүүгэ сэ маңзэ дэнбүүндэ чигэн жогүүгэ кэргэв шэчэгэ шу нантэн кэгэ джигав гаридалэнэ та гуни кабда юунэр чүхтэй юунэр тэгэ дунгүйн жэна та кабда шэртэн лэгүүз дэмжү тэн жэна татан гэ гаярнэн гэркамдэ та хамаа вэртгэндэ нямзумын ихэркамдэ чэна бага цуртаз гэшэра цуртаарнэ жэнгэн гэтэна ата лэгүүн чэбу юнатан тэнэ гэ нивайн жэна чэмцэн гэ санцмэндэ гзорун жэ бада чэмцэн гэ нандэнэ чэг хамаа яна качэна гаанчэнэ янэ ата вэртгэнэ качэн гаанчэн янэ дэрта майн бэр чэг сайд зура ганла гансам гаранга чимцанг дуунг чима чунсам дэ чи нямши гэж үг горкбра коргин дэвтэн гүгэс кога тэни хсамба инжина чимд гаранга нил царлун жонр зонын ши ба чимд гаранга нам сонв ши чина аранга нэг ша ачу ба шини жиргин дэ гувширдан ширтг гүни та жиржира ёвсан ю чу тэни цуа дэ намжир ю гуаз гэнзэн жу та сэдэн ганз гам сонв ши чина дару жи шкаг кабли кац ri yul sachirin tsuwa ga chuna sim garda ga dondag gamang yuchiri chara tag rangni ga tsuwa di churnang mi pa gartangani shayi ta zura damu ga chik churnang mi pa ra chik yechi mi pa tau ga sim kumda dhugu shungan jik manyan ga sikun rangi tukmanyi ni wilin tsuwa di namjiri yuqa zu zungi dali dagzu sib ga di wagchikra khirjin yuqa zun jug ju din chuni рнава анжина шайиге семкэм царлун жонро рурцэг гсууч шиба атны жиг анжина семкэм нёмдгра семкэм дэ тэнг дэ сонч чу шиба атны эндэни анжина чиглах чимжил тавс гэм чу шайинди рурцэл цэг унур ар цэм окрыг чуни семкэм гэ дэ тэнгла каян аргандаг маа бүзг тавгэсэг ока ятаг дэрнгэ дэ цус чигрэнгэ лэцэн дэвжлэ дэ ли навжиг дэ цам бага нэг чуни чу ямаг чиг хомнир зна чух гоян на типа маа бүз усг юнэрэн дэ цуангиг нямлэн гэртэн ачи юнжу гварын чэ дэ цук гэнгэ дэрнгэ торин жиргэ лэцэн хтон цумдаг гэн жог лэцэн дэ дон зам батан цумдэг бан чим нод батан цумдэн гэн кэрва норын цул харж жас ир тарклва сиглөө чичв тарклва агнамтг цэрэн сунмэрэн чимжигэн чинам би лорин жиркэлэсэн ла жавчурдан аргундаг тансианан валар нянтг бани гуадын чисинэгин сүни мэмтэд сурмын воркруулон тэнгэлэсэн гзандглаа самбар гавсыш чинам би гзамжигэн цуванд туршидан базыгын би жахир мондэнш за жиминэн янчэрэн

0: ᱛᱟᱭᱱᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱛᱟᱢ ᱯᱷᱚᱢᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱫᱟᱱ ᱥᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱤᱢᱟᱜ ᱥᱤᱯᱥᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱨᱪᱚ ᱥᱤᱝᱠᱷᱮ ᱫᱚᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱫᱮᱥᱚᱜᱱᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱜ ᱡᱮᱢᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟᱭᱪᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱞᱮᱪᱷᱱᱫᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱜᱟᱱᱤ ᱜᱩᱜᱟᱨᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵᱨᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱭᱟᱴᱢ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱤᱪᱷᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵ ᱠᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱫᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ
1: Jul hui chema chungsum la chamchil chatang ranpayin. Jul hui ghe shib.
0: Rienpukmurin chin, didang na derang chamba dongu jokhe shib ka chamba didang a, dachi chi chu shenghe zung mamang shibshul kheng ga, da nyebi long da churang kheng di, nar masunbi mag shibshul shiawa zina chukka yang na, nar masunbi mag songchub shiawa nda chi rimni na, yang na shiawa kheng tagz ga rimni na. Andi kurnda jig khwem chung gu jokhe re tang avreli dali kabda zgi na.
2: Oh ya, tigna da nga chu shenghe zung tawa dan chung jina, da lunda chu, da tigri shay chiz yonu nga chu sakhne ni cholu kikka tsungu mo gandhi, nar maasun bag mandi songchubi kunu kargi, yang chigi zhongchub khanzana chukka, tamu ga chet lishka dhapsa tamu zili yo. Da chu lunda chu ra nga chi, da sakhne ti wif chel dhe tanga say gunara, da nar maasun bi mag gyotong zhuk kunu gorm chuan ni da, kongni shay kunu gu khwer na, korang ni ka, чертэнгэ та чэнцугэнгэ шаачу пазна чук сортэнгэ шаачу зна чук те тошуби кунугэ дискатэ тамаимби таачу янчи хэрна та заирзна чук та тавгэнгэ не тарпусэ джема дёк тэна дикурк ти шаи лас патэнгэна кэрк семаг нохира тэгэ мага жыгжгэ тэму ёк та таузэн сонгэна нэчи та шаи сара чэрэун даттэнгэ кэрк янчи семкэм нёмдэк тухни кэрк халас осу тан дёзна чук тэму гэшая дэбё тамаимби та янчи шаи каркэ сонтэнгэ та Tāsāng nāgnīn dāb zōdun kōrāngīk dā chīmtsāng sōsūzīna chukka, dā hāmaa xtārtūzīna chukka, dā jīng jīgmēnu gā nītstāwa yōna lāka, dā ngā chī sōng tāngdī, dā kīk kārgī gwārdiyān lā sūpān dā, dā mā nītāng dī chīmtsāng sōsūn dā chīgī lāgjīna shāga zidā tāngī, dā ngā chūn dāsā nīrān zirtūzīna chukka, dā chīmtsāng nītstē sōng jīrūn dā tāng, kārdā sōsūtān gu nūg, dā tāwa kārgī shāyā dūm nūg dā mūzirī. Dā mā yīmbī dā, yāngā jōtun kārī gā nāngā хөрна тааканы жардын курс митүн өгтүмүг нэгни өчина та хөрна нуц тепсаг шайтенгина куранны чиг майкына сун жосура тегиз маңа сундан өгтүмүг нитсе ок 3000 тенгина яңгычи куранныла ярак мамонтум кан контик жиг жүг тирге ниват мена кирге ругы деттан та амонтум кирге тесир жиг жүндө рамдыгы жу тасавык лита тымайын бита бунда чо тымзын гин кирген деке рухчурка гормута я тегиз шиюну гемсен тере та тегина ни тонни кца чигни ди тарху чун дөмби да гормут чи тамбатым музы ра синтон ди жакван деке ярши жей деттан шиннуг тымузыре тымайын бита сунтон я чи жардун ину ге чотон татын сонгина чей чуг арка сарка гин ди кимдик чу сравиюн деттан кирге чин сук ганга кирген гайдан да седжу ди я чи кала со сури тан седжина да ганда секи жура ша тымыон дыба тымайын бита чу дана чуз гуну чиз гина та хуйна ди чунг чунг тан ке жугну та нармасун би мага кирге нагни ге шан да зитона кирге лучоб жила до мена тан ди як фук тан ке жугну ина кирге ты сегунар гвардиана рудан тана чугнер да ина тан чи я чу тунда тауда жатона ди тукта кирге жингди тулматуна ди мама нинтупан де кирген дей айтатынги яң көрөнүк нагни ке шан да сунтын та чен сугана кем ма чуну ласпага тамы гвардияга дамгону гутая атан ке кигизна чуку кирге дажа куну игла супая титухашини яң чей чугу сунтын мынтыт чен сугана да чи шаз дизна чуку сопта да тона дизна чуку тей чи но пам мари мытып жу тей ачи чаре дымну тумутыре тигина та ди та таун де чи суи чи шачи зону та нан тоцкинди нчи яң сагнини шейчин ки тому нэгнийг шаатам зуухмо
0: ри
2: тэгэтэмэ таасан гэ чөтүн ди тухаа нэг чи яаж нисгэзгэ тэг маа тона тони тэтэн таасан гэ чөтүн дэнгина чу тоцк сурмын шанчин гэн ди шүшүл ликунг нар маасун би мэг чэнзэн сунчбра анди нэгний хөнгөг кэргин ди хөтүн чэнг анди ки жохыг наян дэм ёк тэгнаги шамны я жохын дэг хөрни тэг нотус жагдина
0: ри
2: тэгнэ чөхүн дэ сиг цамуз гин дэ ни тон ни цавз гэ дэ тэкэн ан тэ та чу та си чук гэ син хэ гүн гэ сагнэ дэ юм дэ тэн и зэм баг гэ сун тэн ням жок мэн гэ кап тэн дэ тэн кэр гэ сун тэн гор муз гэ тон цу жэ им из гра кап гэ ки тэн и та ян ни тэ сун гэ
0: ри
2: а тэ сун гэ та кэр гэ та ки ну гэ гор му ра кап р тэр цун тэн и та цан ма ран гэ та кон жин юр чэ та мэ тэ гэ кэр гэ юр гу тэн тэн ри а юр гу тэн тэн гэ ни та Сидели кунгу чутунда сашып жамну гыжгни, а та кырги шайинда тавдан чунжина, кырги шигин жопа тидаттанги, кырги

0: Dakara kichu te son tang ta nutsi tepsa ge kirge jenur ki chung ta khatsa shira chinsub chu je tani di parwa ge tera son tang kirge kana tang lu igla su pa langi ti tung chu tun tum de si chu tun ta si ge nang tun ti na si sa mu gin da da chu tun de tang de le ta nga chi da thumre da kung ni se ku no chu nar ma sum bi ma ge to ni chin ta dan chon gin na kirge ni tun ti chu cha tun na ta ra kirge char ki yo pi gu ni kung ti mar gin na chu ngre ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱟᱪᱤᱵ ᱡᱟᱱᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱛᱷᱟᱢᱛᱷᱤᱠ ᱪᱩᱪᱩᱨᱟ ᱞᱩᱠᱪᱤᱠ ᱢᱟᱝᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱛᱷᱤᱠ ᱤᱧᱡᱮᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱤᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱞᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱥᱤᱠ ᱤᱠᱚᱱᱩ ᱜᱩ ᱛᱚᱢᱩᱜᱨᱟ ᱭᱩᱠ ᱛᱚᱱᱤᱨᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱜᱚᱜᱟ ᱛᱮᱜᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱛᱷᱩᱛᱚᱝ ᱢᱚ ᱱᱚᱨᱪᱤ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱯᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱭ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟ ᱴᱤᱠ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱴᱟᱨᱴᱚᱠ ᱛᱤᱪᱤᱱᱫᱮ ᱠᱚᱨᱤᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱵᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱴᱤᱠ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱟᱱᱤᱠ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤᱱᱫᱟᱱᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱡᱟᱢ ᱱᱚᱜᱩ ᱥᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱫᱩᱭ ᱨᱟᱝᱜᱟᱥᱟ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱤ ᱡᱚᱥᱤᱜᱤ ᱛᱮᱜᱮᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱩᱝᱜᱩ ᱛᱩᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱚᱜᱩ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱛᱟᱝᱠᱮ ᱤᱱᱨ ᱛᱮᱜᱱᱟᱛᱟ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱩᱱᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤᱝ ᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱥᱚᱝᱜᱮ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱡᱚᱵᱫᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱚᱝᱜᱮ ᱯᱷᱚᱥᱩᱱᱫᱤᱱ ᱨᱤᱢᱮᱠᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩᱱ ᱨᱤᱢᱮᱠᱟ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱚᱠᱟᱛᱟ ᱥᱮᱪᱩ ᱪᱮᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱠᱚᱨᱟᱱᱤᱠ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮ ᱥᱩᱝᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱱᱛᱟᱝ ᱫᱮᱣᱟᱜ ᱫᱮᱠᱷᱩᱱᱡᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱚᱝᱜᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡᱱᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱞᱤᱱ ᱪᱩ ᱫᱚᱪᱩ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟᱡᱱ ᱡᱤᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡᱜᱤᱱ ᱞᱚᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱴᱤ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡᱜᱤᱱ ᱛᱚᱠᱮ ᱡᱤᱜᱱᱤᱛᱟ ᱞᱚᱛᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱥᱩᱢᱩ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚᱝ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱝᱨᱤ ᱛᱟᱨᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚᱜᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱥᱮᱱ ᱨᱩᱜᱟ ᱟᱱᱫᱩᱜᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝᱛᱟ ᱨᱮᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱵᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱪᱚᱯᱟᱛ ᱪᱮᱫᱜᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱥᱚᱯᱟᱜ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱠᱨᱢᱟ ᱛᱤ ᱛᱮᱠᱚᱱᱨᱟ ᱛᱟᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱫᱤᱠᱟᱱ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮᱛᱟᱝᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱠᱥᱩ ᱤᱱᱩ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱡᱚᱫᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱷᱩᱢᱞᱤᱠ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱚᱯᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱫᱟᱢᱮᱱᱚ ᱟᱹᱱᱤᱢᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱛᱮᱱ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱪᱤᱱᱥᱩ ᱜᱟᱱᱚ ᱫᱟᱛᱤ ᱠᱟᱨᱪᱚ ᱫᱮᱭᱟ ᱱᱚᱢᱟᱭᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱫᱚᱨᱚᱜ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱨᱟ ᱛᱮᱠᱮ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱱᱤᱥᱩ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱪᱮ ᱯᱨᱚᱪᱮᱱᱴ ᱥᱩᱡᱩᱱᱩ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟᱠ ᱥᱚᱥᱩ ᱫᱟᱱ ᱨᱤᱜᱱᱮᱥᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱥᱚᱱ ᱥᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱨᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱤᱨᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱜᱚᱠᱟᱥ ᱢᱚᱫᱤᱥ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱩ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱭᱛ ᱛᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱜ ᱞᱚᱞᱤᱱ ᱤᱜᱞᱟ ᱯᱟᱞᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱞᱤᱱ ᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱚᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱮ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱜ ᱛᱚᱢᱩ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱠᱟᱜᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱤᱫᱟᱛᱤ ᱜᱚᱠᱟ ᱜᱚᱠᱟ ᱫᱚᱢᱤ ᱵᱤᱪᱩᱱᱟᱨ ᱟᱨ ᱛᱤ ᱣᱟᱨᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱣ ᱜᱤᱱ ᱜᱤᱱᱤ ᱡᱤᱛᱚᱢ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱤ ᱡᱤᱥᱠᱚᱢ ᱥᱟᱢᱞᱩᱨᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱚᱛᱟ ᱛᱤᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱤᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱚ ᱢᱮᱠᱟᱯᱟ ᱪᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱪᱚ ᱢᱮᱠᱟᱯᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱤᱱ ᱜᱤᱱᱤ ᱡᱤᱛᱚᱢ ᱞᱚᱜᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱤᱱ ᱩᱛᱟᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱧ ᱪᱤᱭᱟ ᱠᱟᱨᱪᱩ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱮ ᱡᱮᱛᱤ ᱪᱮᱞᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱛᱟᱨᱪᱩᱝ ᱫᱤ ᱱᱟᱠᱤᱠ ᱠᱚᱣᱟᱨᱡᱮᱱ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱮ ᱡᱮᱛᱤ ᱪᱮᱞᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱜᱩ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱭᱟᱞᱤ ᱛᱟᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱧᱮᱢᱩ ᱤᱧᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱮ ᱯᱷᱮᱨᱱᱟ ᱪᱟᱨᱪᱤᱝ ᱭᱚᱯᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱛᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡᱮ ᱫᱮᱢᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱥᱮᱥᱩᱨ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱭᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱤᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱫᱮᱱᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱛᱤᱢᱟᱡ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱥᱟᱪᱮ ᱤᱱᱡ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱛᱚᱜ ᱢᱨᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱯᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱵᱤ ᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱚᱛᱚᱱ ᱥᱤ ᱭᱚᱠ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱮᱠᱮ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱡᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱨᱮ ᱟᱡᱤᱞᱟᱥ ᱯᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱚᱢᱯᱤ ᱜᱩᱱᱤᱛᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱡᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨᱠᱩᱢ ᱱᱟᱱ ᱨᱚᱥᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱪᱮᱞ ᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱮᱥᱟ ᱟᱱᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱠᱩᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱱᱟᱱ ᱨᱚᱭᱤᱱᱩ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱠᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤᱛᱟ ᱱᱤᱯᱩᱨ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱡᱟ ᱴᱤᱠ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱴᱤᱠ ᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱱᱡᱟᱨ ᱡᱩᱜ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱩ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱨᱱᱟ ᱠᱩᱨᱟᱱᱤᱠ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱡᱩᱜ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱤ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱠᱩᱨᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱠᱤ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱩᱝ ᱢᱩᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱤᱫᱜᱟ ᱥᱟ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱜᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱜᱮ ᱠᱨᱤᱠᱤ ᱠᱨᱤᱠᱤ ᱫᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱᱟᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠᱤ ᱫᱮ ᱡᱩᱠᱩ ᱱᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱤᱛᱷᱣᱟ ᱥᱚᱱ ᱠᱨᱤᱠᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱤᱝ ᱜᱩ ᱪᱷᱤᱢᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱟᱵᱟ ᱠᱨᱩᱢᱱᱤ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱟᱱ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱯᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱟᱵᱟ ᱞᱤᱠᱟ ᱞᱤᱜ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱨᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱚᱫᱱᱟ ᱛᱨᱟᱝ ᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱩᱡ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱢᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱯ ᱠᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱢᱮᱥᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱣᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱷᱮᱛ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱚ ᱥᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱨᱤ ᱥᱚᱱ ᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱤᱧ ᱛᱟᱣᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱠ ᱫᱮ ᱪᱩᱜ ᱱᱤᱭᱟ ᱢᱮᱠ ᱟᱨᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱚᱵ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱵᱩᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ 되게 또 다른 거 쉽쉽 상담도 해야 되긴나 그런 거지 다 교수 쉽쉽이 고는 걸음 돈이 손등이 나마스 미마스가 손등 차르키 유피 고니 그렇게 공특 마이누가 따다오게 특치디 떠나다 다 쿠라니 그 침득이나 주고 데크르게 도수 땅 주고 니야다 메스와 차르킨 뜻 맞상나다 소프트 대장나 주고 뜸들이 당가 추 따게 쓰고는 냠냠 따온 디나 뜸들이 아
1: 레레레 레임프먼 진디다나 아다 추랑 땅한 손나라 다티 와르트 신헤 좀 마망 쉽슈 큰가난다니 아다 쉽슈 그 샤와트 드 남기 차프르 잔트 너 마숨 비먹어 쉽슈 샤와즈나 초코야나 너 마숨 비먹어 송슈 샤와 너 저비 로강망 송 아디 초타니앙 아랑그다 샤와탐튼 데팅 쉐위 냠뇽즈나 초코 점지앙 맘바토욕 데다나 지금 틀다 초랑급 쉐위 냠뇽 땅 릴다땅이 야치롱록 망 초과 아다 지마직 너 마숨 비먹어 송슈 샤와 디코르니 산데브즈나 초코야나 땅크 그 쳇다 갑다 통통즈기나
0: 오레레레 되게나다 수셰지도노 쳇땅아치 너 마숨 비먹어 송큐브세 군온데이나 쳇땅 단제 좀그 토나라 송땅이다 아름바트크 토니 송큐비교지 땡크리 존나
1: 아리
0: 되게나다 난 그게 수가 수도노다 아치 양라차르케체 군오체르나 쳇땅 그소송다리 다주 너 마숨 비먹어 그게 송큐브지 군나 수가 그게 군진사 쳇땅 된고 난도 송땅 소프트 잠그라지 쳇땅데 콘탄드가 빠나 맞추고 티코다 주 쳇땅랑 그 하마타오던 송기나라 rāngan dātāo gāshā mātubā dātāngi, tīs jīnta rāngan gāshā yī sōsū yukwā dātāngi, gūrtīs gā gāz zōngi. Tīgī nā dā chū tāsāngā tī nār māsum bī mā gā sōngchūp gāndī shāndī tūgā tā shī gā khirgā tā zī jīftum tārī. Tīgī nā chū tāsāngā chēn sō gāngā gā hui lāng sā jī nā rā, sō tā chē kū nā rā, chū sāgnī tā wā dā sō jī nā rā, tā jī chē tā. Я шайн жодэ кала софсу йетэнди тэмгэн дахитэ мэкэнэр тадэ кадэ полатэна чу мэчур тала сопаг дахитэ зонтама я дишшун дэ тавэ тондэ шонтана сигэ чи каму каму кэлгэ дёнэ чи тонэ чи яч кин дэ зина чу ко тамаг ди туга кэдэ нон жотэ су су ину тэгэ надэ сэтэ нарэн гэнджи нар тадэ сэфсэ кэ чаз на чу кон дэвши кэ тэн тан дур нат кэдэ мусын гора тэгэ на чотэн дэ чи нан масун бэ мэтэн дэ дэ чотэн чарэ дэ дэ тэ на чэтэн дэ чи тэ майн бэ чу ди джин тэ сопта сун ита дома чу чи кала софсу ритэн тэгэ на тэрэн ги хуйлен дигу хуйта чирнэ нараны кицамнан чэртэн нар масми мэзнар чугэ чу нэзг тэрги лэг чикунугын гөрм дэйна чэртэн таан кунад дигу ну тавэри тэна чу тати шисчун зна чугэ тэни ярасун сурчун тавза суна чу кунаг тэнгэ тэмара кидэ тэнгэ мэнгэ тэ дигуга тэни ярасуна та чу мандан тондла супайна кунаг кян тэг тэни лэкэв та тэни мэтэ тэ сунта мэнгэ тан дизула супай кунугрэм баттэму дистэри токэ тэйна та чертэн ачу та рэнг лэч хуну горм дэ тони та малга сун тон не жана тэпчри тэн итэни чманга сун зна чу жэнг гэ нур ки тэн чманга сун зна чу тала су паг тондэ сун тон ата хэна та кун ата та камат нэ дэ сун ата ори кун а мазэ тэн буин гуга а мазэ та та тэн бу мэн тон ата кун ата я си лу джу сан ду та та гэр гэ хуй мэн дэ нюа а дэ на та чи жиг нэ та чертэн ин дэ нэ алэ кун тон гэ ди сарсэ нури лан тэ дэ пи лан гэ зё ка сина кэнчу та сун уи жэнг ки ятэн тэл маань юм ипту яма мед датсын тэнхи тамби нэрэвжин юнтын ярцы датэр пендерви гоксын мөгтэн дамбар чих аансы кунун динман гэта тхпэр тэн кача цу тумму кэнчу тэн ивжэнти йетэн тэсэ кун тачу нармасын бим цама кэнчу тэн ивжэнти йетэн тэнэг нэтэм од тэргэн чунжу тадаси гэ цу гэн гэ цу гэ эс кун тэмэг
1: рэйу гэдэн чи
0: а
1: Yanyang khana ba dina tang di tsukagang ga tang di chamchung tang chulam le tsindag tong tsum dhin jog le tsindi tsumdrik baran donzim bax tam dhin jabra tsumdrik ngang kharwa thar jabra ki rabra ki donabayin darkilo apshik lo rabshik chib darkilo agang chag chayrang rab sonam ranchina yin le tsindag tsumay shang chin tang ee sitamay lhan kong garo gribshi ni yang khana ba nir kibsa di mu
2: Nga tsu shima tsum le zung za chum nga tsu tang nyam da yon
3: za chum ji nga tsu le tang yang char dung jung war song shu she jing yo
2: Zatumji, Shemengji, Jersi Kerngdang, Engen Dankla Shiyun.
3: Zatumna, Yakubji, Jersi Jatumyamla, Yerchung Lingguji, Ji Jigsuyin.
2: Zatumalar Gurwadang, Zatum Lobjung Shepa, Zatum Sasung Shepa, Zatum Songchub Shepa, Zatum Vishul Shepa Jina, Ngatsu Taimungan Ganchayin.
4: Tangjiwi, Mesuna Denjigji Dankla. Tsormun mesun ge tela me cha dang cha tong che hel zhe shim xi ci su ni bu lang kun dang jia long gu ke gong zhan dan zhong ma rong wi zhan ge xi ba yin
5: tan jia bian ba re de ne ti jian bo zha yin
6: ti jian bo zha de ren ne gang zhong zhe xian he dong yin
7: gang zhong xian le hang Я за шансы бир кабаченгер гитн пантуна батын лунчын тын жадин денге санхул ханже чанам бар кэкэм занга. Дарта кечэкэн ялым тэн жожин манды, нацу цорнын гэндуг нянчын кэн уркэл лунчын гэ гэнжун шалэнгэлэцэн гин. Дэрэнгэ гэнжун шалэнгэлэцэн дэ, нэ кечэглан донцын тэн сомдэг шил, нэ гавзан нам гэлгин. Рэжу панам ба, дэрэнгэ гэнжун...

로빈 공부 즈고노 탈름 덴비 템키 즈고노 딱니엘 완조 비스크더 즈고노 내가 송고 시고 쫓는 즈고노 다르득 챙가 람나 덴나 즈고노 담장천 남키 타트고노 다냐 잡고 리스테 쳐보니 서기탄 바싱니 싱터 베니 거든 흠든거 올라마는 숨근 이제 나라 올근 친카이 경근 이제 나라 쫌반더 탐치 군 이제 나라 그자체는 공크 누가 등근 이제 나라 진짜 쩔어마우는 거 숨어라마 이제 나라 마참응너리즈 야팀 촌이치기샤나 다시한 거르카세니 임녀친구 까마치크토르마 핸디코네즈고노 다시한 허르바세니 거친구 닥셀마르고카 톤디젤네즈고노 다시한 허르바사다나 니클럽들 나꾼꾼다르노 까마치크토르니 쩌가흐타나 다른거지 쩌가 시르카기노 거사 참징 촌나 니르다크노노 안그라토 촌나 버기노노 나참부시케 세란자오 다그냥부터 거르둥자오 там чон намон гун карун жау таркен тон жон ви норян хтерну динган арто лан нкун жау там нерв там чин зиген зну дишен кр калу гыя корну ташан калу гыю нар корну тагым гыгна чечил яну та чарн омал жо жо яну та тана стиму юну дисте морни му юну тагня на сырка юну я сырка сорка юну тнера чистени мне барну нен хорван го ни толану дагын жанара бул качын кай гюнгу Лахар тогчан гэрну хана ба тамчэ гэн жанара. Огу бул кынчын кай юн гэн жанара. Ям ирэн гэхсур гэн ацавын дэн жанара. Та нэм мэнэн зидали ин жанара. Маран кури мэнгэм шэл уэн иргэм цэнэрэс. Я та яна огу бул кынчын гэ олан дэрэн тэнгэшэг шана. Дага ярсым чарка мэнг нэзгэну. Даргэхсым цэгэ мэрту нэзгэну. Дахтэйна нэгэ айг нэзгэну. Дако нар я авдэ нэзгэнэрэ. Оля. Я того ласе кунун диржим цын ихтигсяна. Кимдиг макконган тонунду. Ул кынчынган пун тон иштигенэри. Кимдиг макчо кук ченунду. Ул кынчын кугя янг ништигенэри. Кимдиг ман парын орунунду. Та ул кынчын сятыгырын ништигенэри. Да инженара. Куна няги няни. Тыңнахты няни. Да мога инженара. И чачи мага ёнэри. Я тим чон ихтигсяна. Та тирнг инженара. Хтэн моагдан зум динн на инженара. Тама ивара мажани. Хамам гевнг мачони. Цаня чкаватын кару. Кешоли кристина юни. Лисан тон гогдон ста дивз. Тэрмик соли варнун кам на юни. Торгонг на ман жадык бани. Рама тогму саяр темпер дивни. Кожа тыккан зум тик камери юни. Тон тогму сокар мозан юни. Ватайл нанг шичин рика. Хтатайл нанг ржичин рика. Хар гори делар тани. Дэл ахша пахтан гони. Сан хорирын айлар та гони. Рангайла сопсор жик гони. Танди ин жанара. Хтам шил па мун узык нана. Оя, лил хат хтам гов жан ча. Утан нук да кем сон ча. Тикча чон са би тон жик та гона. Дамо ин жанара. Та камангс гё кэзин. Я ти мэсли ин жанара. Сэшэ мэштэ ин гош камни. Цон он бун го кош чигра. Тикилка у нерда кэсм идалина. Дамо тагна ё нун да ин жанара. Ого вол кэн чин кай юн гэн жанара. Дэвжэтэ мипи норэс гэнэри. Оя. Яти ханчэн нихчихсяна. Ташчихдык тэгтэг нигэмэ ягэну. Нихсэрдэ намал ургагэмэ ягэну. Харкорна нигэмэ тэгтэг дэу. Цэнкорна чоумэ тонгэдан дэу. Камар чумсэрэн дагэ ягэну. Армашярмэ мудагэ нямэну. Кэмэ мигогэ гэнэ апкэна. Такэрэ омэр гэнцо мэриэну. Я омача трэзэм чэмантэвна нэнгжон бургэ дэхэнгэйну чэркомна на чэпчэнгэйдэну личэнгна зон кэкэ гахсэну тэмэнэ мойэнжон вагэпчэну ргонгэсэ мойэнжон хтагэпчэну инженара вэмэлна ба тамчэкугэ инженара хсэркэнгэвгэлэна чэкъо гэйфсэркэшкэвгэнэна чэкъо дэна ба тамчэкуда юна тэ чэкъзгэнэри тамэна тапчэкъзгэнэри оя Ята яна агуул кынчын кай жоңсе гонунду гынарга мурынга нивели лымшча мурынга нивелина кынкар урнамка тосе ята ардар мукургамка яли ята фонсе рухсерзг часе ята дэни инженара байлун астаг зунчангу байлун а чагын зулчангу байрме тундав гячоли ину дэрнарга гошчук теми ину чаяр чи тамчын цанзын ину Чамаро тамчилэр дэрцэ яну. Псташтахын тамчилэр матгу яну. Са гэнгэ чэгу цэву. Гэнгэ чилэн зум.

0: алга чека обжар ита шим музг шанан да музг
1: та чи куже ёда
0: толу чека хемну шелу жаркыл оркылан туже менин камшу куйынын дандым камбу аранзы намасы нызгы юңый
1: аранзы нама кура маныңыз
0: ота таңш коли канин чохтыңыз гып жаңнар талали шинлып ёк кызынар яңлали ломжи мек кызынар да хардыз гынам чочи зынар так донзыз гынап шигжи зынар я чазга ичи чекан чензин утай
1: чиарима ма шигжи зытан жуда
0: Atazina nga shigjiz gmarnyalan jogo saut.
1: Shigna mendona yang chira jilina do nimna.
0: Nga khom songs.
1: Ona ta chizije.
0: Jamo mosila chiji nga vlama mansu thoma yinsu na zik shatang. Tapshin lib yo milzo shel mahi. Chicho nga shachi ka chan tsik nga lar go.
1: Chizo she gune.
0: Thomir. Choftin de jangar go dun zo chi khol sib shachi zera.
1: Ya sera sauz she jime jure.
0: Yo sau ku yang akar de khuni yaralang tang.
1: Chiser ga.
0: А а а алгы лоло се чергу чеким ченер ета таш колы сер ну катарыңа таш коркузги чегир.
1: Кида чизендир.
0: Каңончил чуқ иш кунсаз гин та таңсан черкин ясаз.
1: Тому черкиниз маңызга.
0: А та маңызу та мас тарыңа катар сун катар сун айу кингэн каманды та ташай чуқ чике хотас е.
1: Ну шай чончонзы кишетан та?
0: А ай лолунзылан еш атан та.
1: Я.
0: Ала де хунгы камыбдына кын денго черкин тачу ngoх чигер зо ха камбы кара нилан жолун мырттырк
1: чизги танына
0: а зи ха там невланги таң абжыктан ай калудын котикана чернере мхигисе
1: та чеджи та черсонда
0: алыг ди тазун и шорк чигшани шетта кшана ади черкин арва узу чимги не чертиграр гам гсара мен тақу адзи сия
1: ओ तम बगरा कामबा जोंनि छिरगेनजि थोंदों नै जुरे
0: गाबते ता गापुं गोरदो नमलोगा अनिग्रा जिरकि कु लुंग चांजि लंगै काचगता
1: ले जोंदो क
0: आरो शेय चु छक तफ्याज गमे या तफ्याज गमन तफ्याज गिन या छिरकिन त चांगु थोंदों रि ने सक के मे सुगान जुग जे मे नम योंग नि मखि नम सोंग नि मखि
1: हिने तम योंग जुरे
0: ताकार योंग द योंग माखि ना माखि नम योंग नम सोंग रा माखि ना माखि такар сун те сун гыр кынг диз гин дон жыктан дина ахерико
1: та чыргын гохым конызгы ме
0: чызык копан тен тан дина махи ну мне гохым та кон ё чура аяк кох жар гау чан го мне мргу грас
1: чызы чи аяк тен жүнэр та хама ку та
0: нэр хама ку ака де хуна ти нира
1: чызы га
0: чыркын зе ну нюркын жү нюркын зеру чыркын дор на ма ё мылзык чапры мне цын ма кем мар та чыркын мара чызгырсе ка та ко та
1: о та ку та Черкин зену неркинре неркин зерон черкинре момашена кмаредо
0: манчигта
1: тазина тан коли нона ня онура неркинрела
0: манита хангама мену
1: хангама мену черкина та лама момазг шира копа мела
0: копа мела та нанын ранз намады кошинисе я
1: ранз намады кеч серге
0: о ку тани юнузган тунчун майл тан коли канин чохтын зг жаңатынра чо черкин зг чорса чеюта
1: чизин жосег
0: о танеркин индон черкин читин цари ангамаз мартина ковлама марзира чогосек
1: оя чмо нем бузина
0: кача тахчи конран чохтин тахчин дэврик кота
1: кинма чинва бусунмина
0: аркима че мага батас
1: тан гамашиг тни
0: а та кирде хунга кача нюнду
1: чизег
0: та кама тни ангамар че жуду кони нонран оман чохтин дэмнара кимаз кыш кангдер марг та
1: тар гамашин жуандо лиш чакунмини
0: Чонг мангур тар нга мамрчгын ишкен мара юк.
1: Таманыр.
0: Мымай рама хечин юмагылгы доныгы орта чаңар нга май ониш кача макут.
1: Кын маш чоңузгыни нга мар ма ди давны инжири.
0: Та чошкен мар нга мар чи юмрчгына нга рама чига серна ме.
1: Тзури.
0: Атарита мун долара таңсын тина нурсыңс.
1: Я.
0: Таңыркен мар нга ма мену ти рама чикен маңунт.
1: Яң раматты чэрсонзгсе.
0: Та рама ман тога тумазгы метасер. Нама марчи котыг чат.
1: О та мумар нама марчи нэр.
0: Нама марчи ну тапки яң лама масун.
1: Та хопа чи че бусонэр му.
0: Та рама тумар чэрчитар. Гой марти мара чин жок.
1: Кама те мовши мне могу саука.
0: Та те мовши чанчанзгы мачуку му.
1: Чхужи маре му.
0: Та хавзин хечин фсан жок аяк ким дерким тин жок го чена таныр лыгсым кэг чоңнан зерман зертин кэг та семчин ди каси же арсие
1: мома кхмек кма те чи кажир
0: акер дехун марар цугмар цугар цыбни хчиги яралын тан
1: сенина
0: асай

0: Nyamkunamba, tisu jangi, tangdi, jepchik sanjil le, tsinak don tsumda ni jogu. Tangdi le, tsinjir, zomjig ba, hawurin tsotang, zomjungan, karwa sonam tsarang tang, hwatunja, tsomor shizbji tang. Starkilwa, dorji tsarang, chachib starkilwa, anjig tsarang tang, sonam rinchin yin. Mapam gombi chachik, nyanlam da rumba yin, tangar jimi le, tsinang a tsularang jil, dabdimu.
1: Арджал чим мхсэр чиг няхэн арангнил сонви гоча чим чун тан хжулэм
2: Яа зэдэн гэн янхэн нам ба чэн нам ба бэдэ мүй на чэ цэ дэфтэрэн цолхэн джанру гэн ямчэн кэн уоркэл лун чэн гэ чим чун тан хжулэм лэ цэн лах самбэр габ шэ нга тангдэй лэ цэн лонзэн барэ сомдэг ба тамжэн чэ бэн Тан хума гэ чим чун тан хжулэм гэ лэ цэн нанга нга цэ им цолхо уэр гэ ранг чун кэл шэнхэ дзун мамэн шэпшэл кэн гэ арэн ба жэвэй шэпшэл кэн гэ лирук гуам хэмур энчэн жэл дэ дэнгэ Тар ангэржил гэ нэр масун би мэ гэ шэпшэл шэва дэ гэм пэрэм гэ корни кавда ай нэрэ Дэна дэрэн ян мэ тэдэн пэгмэр энчэн дэн шэ дэ дэнгэ Дэн нэр масун би мэ гэ шэпшэл шэва зэна чоку ян на Гэрчу шэнхэ зун мэ мэн шэпшэл кэн гэ дэв шэгэнэ шэва гэн тэгэз гэ дэмнэ на дэ корни кавда ай чи Дэна тэнгдэ лэ цэнда цэнба чунгэ гэ нэгэв гэрву цэнба дунгу ээ на чоху ээ шэвра цэнба нюэв чатэм хэпшэ айн Шунэ гэ чо дэрэн гэ цэнба дунгу чоху ээ шэв гэ цэнба нэдэн ашэг жуэл
3: Jol hui chema chungsum la chum chil chatang ranpayin. Jol hui ghe shib.
2: Rien pukh murinchina, didang na derang ga chamba dungu jokhe e shib ga chamba didang a, dachi chi chu shenghe zung mamang shibshul kanga, da nyebi londa churang kandi, nar masunbi maga shibshul shiawa zina choko yang na, nar masunbi maga songchub shiawa nda chi dhamni na, yang na shiawa kanga tagz ga dhamni na. Андих корнда чиг хэмцунг жохэретэн өврэл дали кабдазгина
4: Оя тигнада нчу синхэ зунтаг дан цунгина та лунда чу та тигдэшэ чи юну нчу сагнини цолу кык тумо гэнди нармасын баг мэнди сунчби куну кырги ян чиг жонтуб казна чук тумо гэ чэттэ дик кадэ сата музу био та чу лунда чу ран чи та сагни ти вэфчэ дэтэн сегунара та нармасын би мэг чотон чукуны корм тони та куни шэ куну гэ хэрна кораник чертэнгэ та чинцугэнгэ шаачу пазна чук сортэнгэ шаапчузна чук те тошуби кунугэ дискатэ тэмаимби та чу янчи хэрна та цайрзна чук та тавгэнгэ не тарпус гэ чэма жок тэна дикурк ти шаи лас патэнгэна кэр кэ сема нохира тэгэ маа бижэ жок мог тэму ёк та тавзэн сонгэна нчи та шаи сара чэрэун да тэнгэ кэр кэ янчи сэм кэм ньомдык кэ тхони кэр кэ кала сосу тэн жузна чук тэму гэ шаи ян дэбё тэмаимби та янчи шаи каркэ сонтэн та Тасын гэнэгнийн зөөдөн хөрөнгөний да чимцэн гөлсүүснэ чүгэ. Да хамаа стартуусна чүгэ. Тэ чинь дэгмэн үг нэг тав юу нлака. Тан чи сонтон ди. Так ки квардиан лас панда. Тэмни тан ди чимцэн гөлсүүсүн дэ чигэлэг жина шаг зидэтэн. Тан чүн дасан дирэн зөртүүснэ чүгэ. Да чимцэн гэ нэг тэ сон жилэн дэтэн када сосутон гүн үг. Тэ тав гэ шая дүм нүг тэмүзрэ. Тэмэ им би тан. Яна чүтэн карэг нэнга хөрна тагэни чабдын космит тунуг тумуг нэгни өтина та хөрна нуц тепсаг шайтэн гина куранис чиг майкна сун жосура тэгэ маа сун да нуг тумуг нэ цтэ ёк тэ таузын пун гина яна чи куранила яра момон том кана контик жиг жуг тэрге ниват мена кэрге ругуй да тэн та амон тун кэрге тэсэр жиг жунде рамдыг жу тэ тауг лита тэ май бита лунда чо чымзин гин кэрген дике рухчурка гормута я тэгэ шиюну гэмсэн тэрэ та тэгэ ни тун хца чигни ди тарху чун дөмби да гормут чи тамба тэ муз ра синтон дис жак ван дике ярс жей дэ тэн шиннуг тэ муз ри тэ май бита сун тэн я ти чар дун ину гэ чо тон тавцэн сун дина чэй чу гэ арка сарка гэн ди кимдэг чо сравиюн дэ тэн кэрге чин сук гэн гэ гэн гайдан дэ сэджу ди я ти кала со сури тэн сэджина да гайдан дэ сэкэ джура ша тэ мо ён дэба тэ май бита чу дэ на чуз гэн чэ гэн та хуэ на ди чум гэ тунгэ тэн кэ жу гну та нар ма сун би мэ гэ кэрге нэгни гэ ша дэ зэ тэ на кэрге лу чоб джила до мена та ди як фэ тэн кэ жу гну на кэрге тэ сэ гун рэ гвардиан рэ дам тэ на чу гну дэ на та нэ чи я чу тэн дэ та о дэ тэ тэ на ди тур тэ кэрге джин ди тур ма тэ на ди мэ мэ нэ ту пан дэ кэргэн дэй дэ тэн Янг хөрөнгөний нэгний гишаанд сунтан та чи цугган атям мэт чуну лас паг тамуу гвардиаг дамгуну гутай ян танк кэ гизна чук кэрги дадж куну ги лас паг ти тухашини ян чэй чуг сунтан мэт та чи цугган ни дадж чаваз гизна чук сопта та тона гизна чук тэ чи но па мари мэт бжу тэ ян чи чаре дэмну тумудре тэгэна та ди та таун дэ чи суи чи чэ чуну та нан тоцхэнди нэ чи ян сагнини Танди стартук китсэнди гөргэн татта чэзэнэ за чикэнэ та хөрөнгөний кэсонтон нэчиндэна гөргэмнэ гүшаат тамбай дүй рангэшаа лгчии жошгии тэгэтэнада чүнгэтгэн яра гонтг марджина чхноо гөтмөг танкэйнэр тэгэната чөтүнд дэкүни гөрмтөний та кунингэсэ куно тасынгэ чөтүнд тавз кэргэ дэвдүн та чимцэн фосундын гмека чэзэн гмекэзи ти тухата сэчүчэла янгэ чу чэт хөрөнгөний сагны тэ сүнгэ та кэргэ сонтон дэвагэ дэхүнзэна чимцэнгэ та хамазэна чук лолэн чу дэчу сама кэрма кэрма ти тан да чайм да тавзэн чу сонгэна тангма чимузгин лоптана юти чимузгин кэргэ жигнитан лотама сонсму тэгэна та мандэн матуна тэнэ шэра юмри тари чэнсугэна та кэргэ сэсэн дуга андуга да тэнэ та тэрэмбан дэзни та сонтон кэргэ та ша чу пат чэдга сонна ари расупагэ тухата сонма кэрма кэрма ти тэгэна татаг дикан дунутэри тэгэна танга чи тэнэ хи тухшу ину гутарна татасынгэ кэргэ дэмуг нгниз зодун та цу кэргэ чигни сэтина чымдык кэргэ совсунда дамэну нини сэтина та лотэн матуна шэра чэнсугэн дати кэрчу дэна майо дан дэмуг я чи датин дорг маса тэгэна тэхи ласупагэ тэм мандысу тэм манита та нгэ чэ процент цузуну дарнгэ чымдык совсуда дэгэнэсу та чымдыгэнда кэргэ чимсон сэрчин тэрэ мышагэ тэгэна тиржин тэ гокасун дэрка тэ тэ дакму тэгэна та сэйтэ цаун сон дэна кэргэ лолэни гылга пади дэттэн та тэгэна та лолэни гита токумазина тэрпэ ласупагэ тэмуг сэматэн дэттэн та чака тон тонэ кэргэ тонг тон жогна та тэни комитати гока гока доми вичунэр а ти варнита сон тэ та кэргэ тан дэ тау гэн гни зитом та кэргэ сон сам лура сэкунэра тэн жэри дэттэн та ота тэ хуэна чи китэн нара чё мэкэпа чартан дэна чё мэкэпа тэмуг гэн дэхи зунгэ дэттэн та дэ тау гэн гни зитом нуг тэмуз гэн утэ шидэтэнгэ нэчиё кэрчэ чэмцэнгэ сосутэ чэдэ чэлга тэнгүнүг тэтаг тхасон тэнгэ гүнэшэ гүнү ди кэрги тахчунг ди нахкэк квардян даян кэрги кэрзэ шэни та чэмцэнгэ сосун дэ чэдэ чэлга тэнгүг дэ тэшэли тэйта тэнита ниамо ингина янгэчи гүнэшэ гүнү дэ фэрна чарчин юппи гүни сон тэн контэг мэйну гэшан дэ тавэ дэмна ямачу шэшэл кэн конагы сон тэн дэхи тхэчэтэна чхотэмзэ мари тэйнара нипэртэн янгэчиндэни сагнигэ сон тэн да тимэзна чхо сэтэвэнзна чхо данди мэмэн гэстахтугмэрна тэласхпа цама вийун дэ тэн да он дэмугэ чотэнс юок чэчэтэна нэчиндэхи гөтгэмэ чмузгэри зилэсхпа гэ самшэр дэлин дэ тэн да цамагэн тапа шумпи гони да дакэргэ за тикэнэн дэ сон тэн кэргэ гөркэмнэ дошини сэгонара кэргэ та чэчэтэлга анжугэ чэша анжугэ тэ гөркэмшэни дэ тэн да та жугэнэ дэмугэ тэнкэнэ дойну дэмузгэри танитанди рэмбах сымбаг дискат хунита нипэртэндэхи за тик тицэнтэвшин тэн да тикэнэн дэ тэн чу та пэнцэвар гэнгэзэн жугдэнэму та хуэрна куранника нэчэсэ куну пшанда чу дугунэр та нэчэнгэна куранида сонтэндэхи да за тумуна сонтэн ша кэнкэн тэви kibgisha lakchi igona sa gona ra tatlaas kubagi kirgi kirgi dengmara rinpa rinpa diyo nara diyo na ta kirgi nda dribku nugu korum choni ta ngachi ti tuwa song kirgi ta gona ra ti na ta chizgiz na ta karchungu chimchong ta tawadam chonji na ta ngoma shachi na abba kuruma ni gormu chanuz meka tiki na ta ngipar ta chu abba lika liga manju ta tere songa tonga songa doza na tara ngi shachi na ta kamuz giri te magi datang ta ta chu tarkib ku ta chongu shanchin tawadam chonji na kirgi chet sosu tango no sopra ta tawadir ta ingi na ta chizgiz na ta huir na ta ngachu jyotun tungtung jari shong nugu ta shi inda tawadam chonji na karchu chimchonga dihtar kide chugun niya meka kirgi sopra niya wittang zi ta la supay na ta ta kung shay kung sopta tih chay day tang ta sopta tani kirgi sopsu tang ta kirgi chit tang gaim sopsu gu tuk sopta zina chuk tara di di kirgi chum gu tukni sopsu tang zina chuk tara kirgi drip kung tumu ziri tumu zi kung zomar bo tanga na ta chu tar kibu saagni ta wadam chonji na gani yo ka ta nga chi kya sun zanji na kirgi sokhir ka saagin di mi ho ka sasa na sopta zo tari yak kisha na shimin shwe shio zin jina nga chay day tang ta kirgi zawa вже тому згата соцтат янгнита кирге сосу танленаду икиги а тей тей нуга жигнита тачтын тан нарангидан сорасыну инженерис гната тама та сейт сома жотунди тукаёри та кирге абаранига касими та сейтга сиге тара афтиазура тачи гитин сокганга тин жоксока таке жота жигра тан узу дигди карида тому згинда та за вжендын гори ночу та чет кирге за сонрита нетрис гиндирдак
2: ри
4: та сиге капда ёни ара абадукура кишиг ташиг сегунара
2: тичура
4: кини сегунара томуги лугдак тигната чутун татаун сонгина сигта хандару тута эди та ngachuran sora tomuz sintamu
2: ri
4: тигита та кирги чутун да дымну курум tomuz гири тигна та кирги занд тикку арангори тани та кирги ара кунтик мэржигну танк тара итандра ngachundani тигтан та жигнира ngachu кеше инди ngachu пансара кентин да тара ю тэгэдэн дээ итгэнэ та тасгүй инжина хорони та та тэмнэн дээ чу чэжэн гоцоп та тэмүзгэ сон совжун ики тэмүсэ кого та тэмнэ ку тэзун жума тэмнэ атарима чэнсо гана сон рема ша цай чэнсон а чихэнзгэ туга тэзу чихала ики тэмүсэ куну гэм сон тэмүдэ ре
5: я чэм хифя
2: рэм хмурын чин дэ дана тэрэн гэ цамбан ёо я чэм хифя гэ нанди тахэн жу гжина нар масум баг мэг ата таңкып гүгчү товри нипчи сердинанда яңнатиг сам жинтэм нэ зямбагым нэлиранды яно цехтанжананда намуг нагниг шаванды дэвдона атап ячым гын ганча серди дигин итэних там бу кантыгзгондрин ганча кантыгзгын кыргонэри четигин итэни кавдазгина
4: о я атанди кунг согага нитинде пылыңыз яна чертэн да эчу нитиг кунатиг сам жинтэм нэ яна ноцхи тамуг тавын нагнизитана Tumringina, da Kuranik, Nutsig, Rambat, Mitun, Yangmug, Rambanyag, Tatate Tontona, Tachu, Yanji, Ranjak, Nitung, Tan Bumnatara, Yanji, Nitung, Gankit, Kurgoju, Tomog, Yanka, Yokis Notary. That the main Biachatan, Karigas, Tonton, Doni, the Japton, Yanji, Kiok, Tomu, Jemuzumacha, when Janosis Tangi, last part, Tomusematan, Yokan. Yankat, Tomuzgatana,

0: nga hara ha ki kwa wa yi dali san zha nar di ri xia li dali ni ra ren zi me zhong nga da sta ren zi xia ge dali qi zong di xi ge zi ge cha ri xia qi na zi dali ri ya ran go na da jiang na ra ye sum jiang cu na da xi ne ge na cha ri yo da zi ya ta yin na ti reng nga zhe ge xi ge xie xi ge zi ge da jian zha ren mo ba xi ge zi ge nga ren ge yin jian na ra da na m cheng de wa dang da Так нам чун дэн цуми жожана. Дарэр бисэн тэ хун тони. Даркам цужан тэ хтэн сами. Дэсти гэн ам кан тони. Дэсти гэ ка жан мэн ни. Пшэл мэсини кэ сэр гэр гюн нада. Пшэг мэсини кэ кэ кэ шкин нада. Дан тэму зэ ри. Я тэ яна. Дэсэл чин зэ кэ фяна. Дэсти нар гэтэр кару ягъ яна зэ. Дан яна тэ зэ гэдэн бихнян яна яна зэ. Та ся на зэ кэсэм дэ на зэ. Та ня на зэ кэм дэ на зэ. Там дэ шкэн даа зэр гони чэри. Та ся ра он ба мэн мэн гохти ко гэ зэ дали. Та гэ лох зэ даа зэ саф чи дали. Та ся ра мэн мэн гохти рик зэ дали. Гадур чи тэл виш кэни зон и сал лэ зэ чо ли дали. Дали ин жана ра. Чи ся чи ё чэрэз. Я то ко рэн гин цо ми жо жана. Та ся мо лам гэ кэсо ни. Арджи кэсян ма комлык чаандыг. Хара ха кир кэмдэни, сяк кэкарки вдиму юни. Мамдага лугар го кэр гёш бали дали. Цэкэм чан ахтам гэв гэндэг и дали. Тая чункэн гаравана, алор гэнешки дагэн чар го юни. Дагмар мэрсгэ гэ кэсона, хтам тэсэм сяк гэ нэг го юни. Мавлор гэлог гэ шэгэн дэв гони. Дагарки хтам гэ мэрсгэн бар гони. Ма кан ахтам гэ алун юни. Дагхогна рэкки мэлун юни. ngan tmu ge mya zge mnu xieng ge derang yin de gor jam tsen gong ge xie ri da li zhe ge jam tsen tang ge de li da li na ara ka yi da li zong er ge na yi da li xia ju da ka mu ge za zge ri da ko mu ge cha zge ri ya te yin na ago wo le ka chen tse gong nun de cho mi jo jana da ha lo ti xia chi se fi do ge la cha li da ma lo zhe ge sel mi ri ge la chung yi Та кара рави кори сынкым тока чандыг зыкэтсин орон тосара чыксын сагы немчук тамбандыни инженара талон уртун чыгымын цовар бели юмди инженара тагыз ук чүн чигарын тыңды инженара таярын гума кай гысонын тянгу ржибдама чигэр тамгы тянгу голари гыхта сазгону личаогын жасазгону Дар гохсэр тухчан гоодох гоону. Чаргав ярчан го гоонн згоону. Хожор дэрн гон кэрсэм на юуну. Тэндэвсэ локкан тина юуну. Тгоосл нямарын хэрчан го. Цунгдам гдэр си чарва чан го. Да сачэн гэсэн чэвсэм хаз гоону. Да ням тхэн жовин гон бу згоону. Тарлым дэм би тэмчи згоону. Тхэнэл ван жон би сэгдэр згоону. Дэнга сон гэшгэр гохчон нэ згоону. Дардык чэн галам на дэн нэ згоону. Там замчэн нам ки тат гоону. Таня тхэколи стэчэ гоону. Сонги фтан башынни фсынта бени гаджын хсымдынгы уламанын хсымгы инженара улкын чын кай гюнгы инженара чонбанды тамчы гу инженара кыца чену гункын нугы хтынгы инженара кыца чылы мауныңгы хсын оралама инженара ма цамын нарис я тим чон ихтик сяна ташан хорка сенин мне чынгу камар чыктор ма хенди коныз гону ташчыкны хорва сенин го чынгу дахсел мар го ка тонди зернез гону Ташчыгны харва сардана, диклыптыл нагунгун дарну. Такмашчын сорни чыгахтана, дарынга чыга чага сирка кину. Гыза чамчын чона нир дакнуну. Ангарат чона вергекнуну. Да там бушке кысеран жаву. Такнян буте кырдун жаву. Там чона мангун карун жаву. Даркен дон жоңви норян хтерну. Динган ардолар нагун жаву. Там нер тамчын зеген зыну. Дишен кыр калугыя корну. Ташан калугыя нар корну. Такым кайыкна чечил яну. Та чарнык ома жо-жо яну. Та цана стиму яну. Де стиму рниму яну. Та гняна сырка яну. Де сырка сурка яну. Цанара чистыни мне барну. Гнян хорван го ни толыну. Дага инжанара. Вулкан чан ка и гюнгу. Лахар тухчан гыр нукана ба тамчик гы инжанара. Огу вулкан чан ка и гюнгу инжанара. Ям ирын гых сургин ацавында инжанара. Та ням манин зидали. Инжанара. Маран кури мангум шалу ниргим цинарис. Я тайна гул кынчын гыл ландырын тынкычып шана. Дагаярсам чарка мон назгину. Даргасам цака мрту назгину. Дахтина нига их назгину. Даконар я обдин назгинри. Оля. Я того ласа кун дижем цен их тихсяна. Гимдрг маконган тонунда. Вулкан цанган пун тонистагинри. Гимдрг махчо кук ценунда. Вулкан цан кук я ягнистагинри. Гимдрг ман парун орунунда. Та вулкан цан вся тагрунистагинри. Да инже нара. Кун няги няни. Тан нахта няни. Да муга инже нара. И чачи манга йонари. Я тим чон их тихсяна. Та тирнгэ инже нара. Хтэн муа гдан зум ди нэнгна инже нара. Та ма ивара ма жани. Та ба бгэ вангэ ма чонни. Та нян чакка вадан кару. Кэшо лэ кэнгри хтэ на йонни. Лисан тун гуглон хтар дэвзэ. Дармэк со лэ варнан кам на йонни. Тургон лэгна ма нжадах бани. Рама тугу му сая хтэн пэр дэвни. Горьяртак кан зам чгэ кя мэри янни. Зан тун муг сокар му зан янни. Вэтайл нэнгэ шитэн рэка. Хтатайл нэнгэ ржиктэн рэка. Харнхори дэлар таани. Дэлар хсяпах тангуни. Санхори рэнгэйлар таагуни. Рэнгэйлар сомсор гэггуни. Танди инжинара. Хтам шилпа мэнгэзэка нэнгэна. Оя, лил хатэ хтангэв джан ча. Гудан нэг гудэ кэм цон ча. Тэгэхча чон саби тонжэб тэгвэна. Дэму инжинара. Та кэмэнгэз гэо кэзэн. Я ти мэцэлэ инжинара. Сэвшэ мэштэ ингэш кэмни. Цунон бунгэ гэш гэгэрэ. Килка унерда кэрсэм идалина. Тому тэгна ёнунда инженара. Огу вулкан чин кай юнга инженара. Взята ми пи норыз генри. Оя. Я ти хан чин нихчик сяна. Таштих дэг тэгэ нига ма ига яну. Нихчик дэна ма лунг ргага ма ига яну. Хар корна нига ма тэгэ тэгэ нрау. Цан корна пчо ма тунг дан рау. Гамар чунг сэр нрага ига яну. Армаш яр мун нрага няма яну. Кремлэ ми гого гэнг апгэна. Такэро омэр ямцо мэри яну. Я омэ чэ джэм чэман тэвна. Нэнгжу бургэ джэ шэнг яну. Чэрко омна на чэр чэнг нэ дэну. Ли чэнг на зонг кэ гэх сэну. Пэман омэ ян чэнг вэ гэб чэну. Ргонг сэм омэ ян чэнг хта гэб чэну. Инжэ нара. Вэмэл на ба там чэ гугэ инжэ нара. Кэсэр кэн гэб гэлэ на чэху. Гэйбсэр кэш гэб гэнэ на чэху. Дэ на ба там чэ гуда. Yona te chukuz ginari. Da mena tab chukuz ginari. Oya. Yata yana. Ago vulkan chan kai yung se gunungdu. Ganar nga murang ni wali. Lamshka murang ni wali na. Gankar ur ngam ka. Tansi ye ca. Arzar mk ur ngam ka yali ye ca. Pansi ruk ser zik cha si ye ca. Dani in janara. Gai longa saga zung jangu. Gai longa chagan zul jangu. Gai rame tungtab ya choli yinu. Рэнарган гош чук дэмэ яну. Шаяр чи тамчил цэнцэн яну. Чамару тамчил дэрцэ яну. Шташлахан тамчил матгу яну. Са гэн чэгу цэву. Гэн чил зумо цэву нэ нэ нэ нэра. Рэнгэ ям и рэнгэ хсур гэн а цэву нэ маа нэма. Нэ нэра. Лунг штанг чэг мэнгу ён нэ рэл. Та тэ нэ нэ. Огу вулкан чэнгэ кумбан дэ цу мэн жо нэра. Оя. Та кимдгма анжим царе яна чоко. Чиг гонцэн яс их цаог яна чоко. Дона ба там чигу инжа нара. Птина нига ягназ генари. Гонар яо диназ генари. Оян дэ там чигу инжа нара. Тан дамын шим гэлоги. Та шима шинг тэг ча цунна. Гчу маңуани инжа нара. Чунгэл чэн бүдэг рэ лазын. Дондаг тэг чигин. Яа тим чон их чиг шана. Та чиг чигна кэй гэрна нучэри. Та шэ шана харкэл бэг нучэри. Ni xiaba ci gen zhong ci mini, dan zhe zhe suri zhe ci mini.
1: Ya lg su, di na ta, di rang su ni su na, di ge xian zin bir gir gin nan ba, di ni shita mua nan ba, qi nan ba, shi zhu lan, sam zhe zha xib, di lg xio. Ta yin na, di rang su ni su na, kir gai kong ri ta zi na, nga shkab si wab ke khtam zi yu ke, nga di si wab ke chal zi yu ke, nga xia ke yu ji ga na ca tu zi go na li, nga ni zhang long di yu si ge zhe vlin zi go na li. Тэрэн мар тгара шикас чев шиг гонари нга бяндар мон баф шиг гонари нга сарал нга кор шиг гонари дан ахтым дөк зи цэг цэг нон нга дан нга зи бен цан нон дөк кэрге кэмри та зи на бян чара ди стан дөк кэрге кэм зэ ги на ча чи тэн гэм сэн дө нга сэр ю чэ сар сэт ки зи нга нх чэм ша ма янг би ки зи дөк ва кар сар нар са ки зи ки ко лон кэ са хар са ки зи кчи ша нга ар га нга тэр га ти нга си мар га на гэ кэ ги ти Tashigabdi na nga

0: 마테 샘수 이지르모
1: 가모 타르케 마조 샘츠 마일 당상거 케미타 수고 체타라 땅에 주고 누수 체수고 쟈 주고라 칩시 마조 와 거치그나 마레 또 거치 우머치그나 아존 주기 체지
0: 뭐 마레
1: 타르케 물가 코르송노 코르송노르 소 후나요노 크레이고노르
0: 트라즈그라 치쿠라
1: Мома чангар нама мену черкин дита сугняга ченджигра нерандык мыджик.
0: Не чызындыра?
1: Ньога никка мавжгынырсы я.
0: Она хкылма юну не че ниги макугызыны мине?
1: Нере тазыра акы дехунга тазыны мынс.
0: Она?
1: Кымма тону анжуга зевгы гына анел чыгып чыгына анела хорка гому мине маюнгыс.
0: Сели даурти юмы лага чан юны.
1: Ани ги чару кохти анел чыпудыг малу. А а а кымма терефти никрасы.
0: Рихти руку копазы тенеремо.
1: Копа дукун допан тенере. Дега тиги таргин чу тотак нему. Тарколи кагин чохта натагныш.
0: Ди хан тхозг айола.
1: Нома ламарчгни нарнга мачгни сихира ки мазгыр кангжира маргыт.
0: Хан тхоёка.
1: Шинлврези чинг мангура таргин чу ка цанга девшин тангдыр.
0: Ямар кмите сунзга.
1: Мончил ки чукаш тажун данда ингина рамдар жигму тансангыр кима тежун зуда сичок.
0: Lama chikshik tang tsari, kang sa sung nera hiji maare.
1: Tak kang a utasi ji, tang rup kishkin maare mo. Kto jakara sung ka ma jan ga sung na nga orkil mani makhi nizi kang a tsagin joch.
0: Khamek.
1: Fshantan a fshantan, choftan di fshil lup mekazi, fshil ma fshila. Tar gul fshar gul nrazga unu fshira yuotun ta ta fshali ekhi.
0: Tak kami lagni khor sung na injure.
1: Kav teta shkina fshigandil kang kang a changar gapu zi tuk se yara lang tang. Таалгы ёсаун дырго алинген чу лердим дигер качаф яго я лердим дигер качаф яго шон черкин керамекинера кере чазги тач зо чавчан андли мини я чавчан андли тангрита чавчан ниге картани низго ниге касини се
0: чичигин дагжир
1: та диге гапере сау ийв шатан таго
0: я
1: танги чавчан андли сен ергини хсар ди капкар тан хуйгин жугдун Шеркин кагангуйгона наркин памбрджиггок наркин памбрджиггона то хыччирлигок
0: тергни сержи кавка кача мангаро
1: мончил зо инжинара манли мантуб ин нёли нётуб ин мали нозу мантуб зину шкеммази мангу дали марцалена докунунду марцарынлык самбарин анжормил тармата мутта манжозин
0: се таго
1: а зо санжи челг тараф шачинара
0: тарун шежире
1: Али жимди йона аре зина тансанг менезгар кра йочо йон ре зину.
0: Тэр.
1: Аңи сугну чи ситэнгна чу кукан камжи аре зину. Отанга шуга чунзг жави чу кукар чэнзг читэнгна аньга мархага зину тэфти гэта.
0: Тач зэй кугсэ.
1: Лама кыгы жигэ кимма тасу шалиндгэр кусын хэттэн кип чаттэн та ту сугна чмо ре зину. Тэрэнг тондг жэта зину мэнда ngарангэлдэг чу жэр та зину.
0: Тэзурэ.
1: Tangonchilik yinu keelungu mu zinu, shenchil markin narchu mu zinu. Ngarangartangam sona, ngabjil lo hoga tona hosi zif kinu jimtsin, argini xarjih kapsif shiattang tsar song zinu. Tafsuli ish tsagab chiknu zini, lag zikar tsagar aki nyonar kum chukhsan zinu.
0: Ngumak tsangmari.
1: Atasichi yukwa utina ho, jik, jab, chog, sim, chik, tang shenchita chik nar kum chukhsan zinu, tayya, tatasi.
0: Ngumak alon tangna chukhsawka.
1: А тем талита тевжинт ньер ганжуна гыргып жачы жакчык мончил мавки су шинчил мыркысу сангын гундыни наргын дип жатынды
0: лали сима суна шагра
1: а чез азина хсан таң исар ку цажур тап шажур инав дигу ки а хуин жук жина сар сугдыз ки махсан авшат
0: чесерги
1: алг лоло арди ха а а ази ази ази а
0: махсан ачан мавши тамо
1: а та машинер менда мхук ахрико чанзг ёчи нарисе
0: чами чомиу шка тасазгни шем тни
1: шерузн горита шачу шатанд
0: я
1: а нерв нердил моцай барматана арджахара тахчи шатчи мен арджаха
0: тамара шежина
1: а арджаха тамовшил Арганы шамдаз гнели сазынгы инери хера ширах чишина ардиха тан шин читата муте на ардиха
0: Тамани
1: Татыр
0: Хэңгез тилдиги чизи киленжин дола
1: А тарун каркырзык киле касуга качар офшат
0: Сыр А
1: гонту жангу
0: Гонту да кэч сырга
1: А тавшы махсын авла махсын гаяңрди у

やとなんばたたそそんくじしゃるんがちゃんばんでなしぎゅいすてがちゃんばんでなごじゅしゅうのがなんとんだちなばこにちゃんじゅるしすんばてじんててがちゃんばんのもぞごじゅしじゅぐじんすんじならやんあたちんくもはいんでんずくちゅんしゃるじんでまんまんがでしちてたんまるくんじょんじんでらがりぴじぐちんぶすりてたなむんぐるたらんじだんそのしゃちならちんくもはいんずくちゅんいちゅぐしゃわんだらくぐなんて Riwan Dunguni, Tanglang Shekuni, Data Wuskri. Tetang Tebzinga Chu Korik Gnatun the Tachul Shepande, Charchin Zomkhang, Niwa Dambi Tirkab Zinomatsuk, Huamjuri Pencil, the Konramgbi Derm Nivili, Ta Chun Yungun Pijira, Chun Yungni Kurgan Pijig, Pitsin the Dornung Shepi, Derm Zgatonuk, the Chichifuji Xi Jinping, Chu Tsurun Sachan, Dim Tonu Shechinara. Jinkum Huayin Zuchung Yjun the Dandima Dagsumga, Shawa Zuchin, Nantin, the Musga, Zaguz Dali, Rivanant of Kukuk. The girl, Tachu, Mutang Rangshung Kam, the Shimtinging on in Piji Yungvi, Kurga, Dungrub Jangan, Zuchung Nabak Sarwaz, Shunguyunu Matsuka, Mutang Miwar, Mutang Rangshung Kamwork, Kurgan, Dumdushavi, Say Sonshan the Toyang, Jaconi, Jaconga. Амгсэг тэркэмсри тага чу лорин жиркэ лецэн ам сонуш ячэнаян ажачи лобтугна ба лобрара лобсон дэ катон дэ мгсэг лецэн зин би чани та ажачи лобтугна ба зон сонуш ячэна рэнгэ паса пайлгэ кори сонгч зина чхо яна кэргэ чэнкэм кори сонгч шэпи дэхи дэ чмузг чхгуг жэндэн гэрэнгэ цуа нямнэн гэ чони лгэлэн гэлака чмузг тона бабгуг Dog Zerzu Katani, Derung Litsin the Musu Jemno, Destavasi. Tana Data Chu, Derung Litsin Dina Cheta, Dansipi, Shkumjun, Gan Shamujandi, Shkalam de Chuyil, Shkalam Mabjipi, Kabdango, Mafsum Nugu Yarmundi, Nichinaba, Ganla, Mostruzgil. Ta Ganam Sunshina, Pilem Toto, Marzung Gritag, Niston Yernigalundi, Hodomar Tobrachimon, the Nirnazel Hom Tarsinskani, Niston Yernagalundi, Ta Wurjung Tolan Torgon, Stinkum Simjilandani, Stinkmurkoga Chilin, Dil Hobjung Dali, Taramjim Simjilhomaga, Lamnin Dalansk. Tarta, you should work around strong Kildani, you should drunk Chirka, Satan, Nagli Shaps, Tian in Dana, Likajaponi, Tetavas Critagan of Jundatan Sharta, Taganlangi Circalam Dilla, Kabdail.

Tani rangi zirzik kirtangani tafsiru korik njirwa tang tambi kirga rangi ramtagra jafchurnda yechuga tablamda rinyechu, zaju. Tani ta rangi ngangrjila rangu guguni siayindam carlong zhangju di rirgi yechu. Dadag lakana achun tsuwar ngiga nyamdangi lakani ta siayindaga kirga lagni langturga siawan di махия дали махсла далини шава камма джаб гонра юнри хивжинтэн царнын гона шава ма джаб гонра юнри тан самцма сун жечина шаин даси хрнинг ржини хама вебтиг зам сун чичарын гэ шаи хнинг мржини зы ёчи мара тараян таму гэ цэвара самцм юни ян самцм зам сун чичина гома жян гэ дажи гаджаз гэ нарын дамы шердан мен дар сонжи мекэн дорчина да так так чусим гардык шава камма зы шаи гэ жерим ти чони хама зора шонжи ну котхрила тагы андамур нацу ку ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Дарун тартык тондог зүүзг юуну тал хөвдран жоог миний шаяз гон мар хөвдра усна аранх када кэрг чэцг курги чимөндөг өчү ржигмжин дэцгэз чиг мафтаг зинар афтагын жогны марта зинар афти тонны хане бутумузга телин жоог юка тэг шаяз гам тун шичина да чиг жигмжир газг малын арам мамузг ин дэти хөчаа чиг маши иги хима хиг бартны та кача намба нац хүшэли хама бит гүн дэлва тараси ямцын чаган чагы чагы чугыг лугуни тамог нэртэн юк тидана Варков дэта рынгэ семка нёмдэг тэмтэмби рынгэ шайнди ичи онтып кэ лобжон тэрни чүтэ качин дитин чонита шай ич чон жүгө жэрэмдэ лонгчу цыган зэн жүгө семкэм тэрни чү озу тав таргын ран дефти кыргы хама анам сүчин дэ хама кар кыр кыр кабдай куну няни соната ям санчи кэ тэмүг кыргы лоржавчени нан самцыл ане вэтэм ойо кын арынген сону шечин хсиг сем сүрдэм ойо кэ хама лалазу дэ кабдай куну шай анда рынгэ царлынгэ жэрэмдэ та нема ририрэ рынгэ кыргы Чоргом апчиг арангирата лонгчузга самби нзинг сикону. Рангам сону шечина дамуга семкум дар нечу хачин гарка музыри. Нема ланди таранга чигар кага цак ама ама чия чиган дак андазу чиаду гуэнин дуршил. Нема ланди инжина ташай нянма жин дуршил. Татамуга чу орнамба нацугу семжита юни ната ngarta чимдагара юйчири. Янкарга чимдаг шам семчим чимдаг намшулчин хирабчин тавхийчин тамурайан дэй гамман юнар. Дэдана датан дарт ави карга шава нямчуку чуни панцинла ловжунг чуда гачин дэй дахчигри. Тинчуга ганиамо инжина чимцанга санцамда хсарун жи баар. Чимцанга санц мхсаунд дугу хама вебтгэм реванд лгбу ржинчун шипи гнанг гзгрэс санцм энцм жих данклина ата суун жина шайгын арынг кэрг хтамчулла гэн кэрвэр нэнт тапа детавс хритин чони жирм ти чони шайга рамтг рамжин ранган чэг самбанд ржисэн ичүг неваян тунтапкас тани дэрэм пежи сунгатан хтэнди шипи рангцгэн дхир арангтг гэмкондын нэри гвжини ата жэтгра ата гэмконд кэрг чихсалан жогону гэртэни чимд гын кэрг сурджинг чимцэнг дэрэм дхинд торидали сайиндэн арангчан перваран жанимг мэргэргэн дефти далини ата тагэн жинара чимцэнг дондг чема чонсом гэнзгэн жинара ди кэрг тхчүк лиди шигэвжиги ит тхчүл шипи гачат трали атни мэргэрг самчрын домби гачанд дгуин хцэбгри дали атай гуга синдэр тавин жанимра хцэбгри дамби шипа чонтвн дэг хама бивтгэн деванд ата лгуз юнжуг рмазын дэтэн тэпкэс тэнэв шипи семкэм дэтэн дэйн гансун шипи рмандо югазран жог тэпкэс гук тэгэзу атар гомайн жина шайзг чизг хижиз шайинч капцанг гамандг сегун шайзг гэнэ мунд хигон мар гогон мар зли чимцэнг жи шава чичун гонс гам сун шичин шайг мкон шай цавсг ик манжигни тамон нэртэн сиг юк титана ата тазон жина ра янчиг чу титан хтан баг гони шай ит зур ганла ганцм гэнэ цавсг ик чиг дали чимцэнг таг кэрг чап чазг им бертэни ата тазон жина кэрзу самц та шай кичиг кэрзу жина ти кэрг шава тах чиг жерм дэн руди самцл таатлыч хэсэг юу гэх тэ шиали шиагв чиг тэ жилний суна та хама бүтэг кэргэм дэванда югаз юм том нома цэг шиаг сэмгэм дэ тэн дэян шагас икука тэ нивар хсан байна жина чимд гаран жилэнд салун жонгур сун баши бар чимд гаран жин салун жонганд нар жинчи ми профессор тгой жүрэ сун бачи пи жирмз грэс ширчун гэ шава лгбэр дэ бер гон жог чарчин зин рэс жирм ти чо тэ тхмэр рэнг кэргэн дисэн би юцэн дэ дангэм ши батан рэнг шэн чанд лгбэр н хунга тэни аран жин салун жон ми гэм бэн да пхэсм гэн цуван дэр цуни ичү чэли лгцэн дэ хэртэг гон ни торндэг тунгала суга там дэвтин далини арангчян первин ганы царлун жонванд гонжир шегугс тимцонс чимдэг арангнила лебдара чапах чупала суга гэ ндэмүг шавчүнд цамжыг далин цуванд зимжив сорвшип

0: 뉴아즈나 샤이 땅 찌히그메는 잔다 샤이 뜻은 지 담우가네 땅이 요 카마스기디 네틀리달리 디스제르고이달리 디크르그 담우가 네스탄란다 요카타그 찌르고 예주가 젠다 땅땅 비스 찌르고 일히주 땅 같은데 고나셔고노 찌틀다 뎀시라 다니 찌르고 고노 그랍데 양 샤이 그 심금 근지르와라 샤이 그르 아르타와르타르탕라 수과다니 샤이다 양 지 찌르치타다 모스나라 지 밤주지 양나 지 찌르치타다 모 샤이 라란데 기우 다크 버드기제 나마나 츠요카 라락시게 버드그나디 차치요니 도모 라람 손음 시치나 더드기 오케 십차가 도덕데 왔다나다 더 심금 모브존니 더 지 십차가 찌르 네로츠가 남바가라 카네르 지 십츠도 고노더 세나만도니 라람 손음 시치나 십츠도데 샤라이가이 손나 카타지 스테실 시라 니조 칸나나 시기조 칸나나 아키키 카타지 마지 토무이나다 보롱이 히테이 토무랑 사르지가 도르지가 조노 토무가 남바라요카 뜨근 뜨통 뜨그 고름 거 초니 사이디 밤칸디 거동 답이 그거 소소근 접든데 이고거스 드네 엔데 담치고 로르츠게 쇼르드인 접든 탐노 рухчир тамну тосотон тамну шетбзгэр дин чони джигаан джина семкум нёмдгра семкум детан де сонч би тапатэр тани шаин дэ детангын онин цалун жонгра чимцэнгэр мазу тан бузгдан годон на яна тхмар чимдэг семкум нёмдг ий жура тани шаи г семкум детан де сонч би жу тани татавз рисити тана шуни та шугу жини тэ чихи ли дэ чихин джиг гогв шал ситан буин джина инсэм г гони гмгэн бэн дэг тан клэш ба тан рангнил тан яна шибр цалив гэл реванд мапчанч ганива анжина сел тул синд тулан бавч рангира сайинди си тулан бавтып жүгэ кэргэ энсэмгэ шэтэв зүг зач ухэрна анжина лэрсэл жон анжина галаянгла сукан дэ нян анжина да яна чи кабда на цуу ичэна да дамуг кэргэ рангнын гэ чуу атын хтэн вьетнам ба шэтэв на цуу гони та чи сэмкэм дэ тулан бавч үтэр тэни хсэн ба анжина та бдэ тэн гэн цуу аруу уртэн дэр жин чун ши бавши би сэмкэм нём дэ гэн непэр хэр нон бара тэни вжэва анжина рангэн кэ гэн дэ жапчур цуу чу шипэг нон хэн дэ тхэцэл ли гасон дэ яна дитог дэ чэли мэрна ла сукан дэ ругэ кэпчи гэ дали рива и дали ни та нин кан дэ гыу тэп жу дэ чир андэ му гэн жина ши тэп вжэп шэ дэ юк дэ дана та чимцэн нан гэм рин жи ра вар тэг жи ба дэ ни чимдэг царлун шун ва дэ ни наг жун нам жэ сэм кэм юм жу ши ба ла сукан дэ лэг бэр дэ бэ зи суна та гэ зэ шэ ин дэ дэ тэн гэн гон нэм царлун жун вэр чимцэн гэ хэрмэн жэ тан бу зэ дэн тэп гэ си рита гэ дэрэн гэ нгэм чэн жун сэм дэ гэ цан бан дэ жи дэ дали чэ нам ба сонгтом чиен жаян шүү симптом зүшэли өнөр симптомдын цунышана та чимсонгэр эригэн гэтэнэ сая юуны хамаазгам цунышэчэнэн ипэрт кокл чивар шипанд бэ тэнгэн өнний цалун жон ви чимцэнг арманз тан бузг тангугэс ямаз тан бунд чигин жогуг кэргэв шэчэг шү натын кэ жигав гаридалини та гони кабда юунэр чүхти юунэр тэгэ дунгуин жина та кабда шэртэн лгуз дэмжү тэн жина татын гэ ярнын гэр камдэ та хама вэтгэн дэ нямзум нэх камдэ чина бага цуртаз гэшира цуртаар мужин гэн итна ата лгыун чэбу юу нат тэнэ гэ нива анжина чимцэн гэ санцмд зорун жи бада чимцэн гэн андэни чи хама яна кашина ганчны янни ата вэтгэна кашун ганчун янни дэрта майн бир чи сайд зура ганла гансм гэрэн гэ чимцэн гэ дуунг чима чунсм дэ чи нямшиг ич үг горкбра коргин дэвтэн гүгэс икога тэнэ сэмбайн дина чимдэг рангын царлун жонгорч зоолын ши ба чимдэг рангын ам цун ши чинэ арангын гөшөө очо ба шиний жиргэндэ гувширдан ширтэг гүни та жиржира явсан юу ч үдэни цуа дэ намжир юу гуазын зэнжү та сэдэн гансгам цун ши чинэ даружиг ашкаг кабли кэцх ри юл сэжирийн цуа гэ чуна сим гардэг дундэг гамын юу чэрэ жара тэг рангын цуа дэ чурнын ми ба гэртэгний шаид зура дэм үг чи чурнын ми ба ра чи ячи ми ба таг сим кэмдэ дэг шунгэн жиг мэнэн гэс икүн ранги тухманы нивэлин цуа дэ намжир юу газ узун идали тагзус цэб гэдэ уг чихра хэржин юу газ жугжу дин чуни рнава анжина шаиг сим кэм цалун жонгро рурцэг гсууч ши ба дэни чиг анжина сим кэм нёмдгра сим кэм дэ тэнг дэ сонч ши ба дэни эндэни анжина чиг лах чим жил тавс гэм чу шаинд дэ рурцэл зэг унур ар сим окгэр гэг чуни сим кэм гэ дэ тэнг ла каян аргын дага мампус гэ тап гэс гока я тэг дэрэн гэ дэ цус чиг рэнгэ лэцэн дэв жил дэ ли ав жиг дэ цам ба гэ гэ чуни чу яг чиг хөм нэр зэн ачх го яна типа мампус усг ю нэр дэ цуан гэ нямлин гэ тэн ач юн жу гадэн чи дэ цуг гэн гэ дэрэн гэ торин жиг гэ лэцэн хтон цум дэгэн жог лэцэн дэм дон зэн ба дэн цум дэг бан чим нор ма дэн цум дэн гэн кэр ба нор цул хар жа жа чи тар кэл ба сүйгілі өчечіп дарқылыба ағанчық цейлің сонымырын чимжийгін. Чинан бейл өрін жеркелі әйтсінла жабжүрдің арғандығын тәншияның валар шынандықпаны өгәрін чейсінігін. Сөне мөмтады сұрғын өркілің өтінгі әйтсінің жандықла самбір ғапсыз чинан бейл ғзамжекін соғанды жоршы дамбазығы
1: ཁྱི དང ང ཚོས ཁྱི ནང ལ ཁྱི ཕྱི དང ཁང དང མ བུ དེ སོང སོ་རིག ཆེ་ཚེ་ ཅི་ ཚན་པང་ག་ གོ་རིག་ཤི་ཡོ་པི་ ཤུན་ནི་ཚང་མི་ ཚན་པ་དེ་དག་ལ་ རེ་རེ་ཅིན་ ཤིབ་ཏན་ཡན་རོ་
2: ཁི་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་
1: རེ་ཉེན་ཁན་པ་ཐང་དི་ཁི་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་གལེན་ཚན་ནང་དེ་ ཐོམར་ཚག་གར་པུ་ཡིན་པེ་དར་ཏག་ངི་གོར་ཁི་ཕྱ་ངོ་ཚུ་ཚག་ཡེལ་ ཁྱི་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་གལེན་ཚན་ནང་དེ་ཐོམར་ཚག་གར་པུ་ཡིན་པེ་དར་ཏག་ངི་གོར་ཁི་ཕྱ་ངོ་ཚུ་ཚག་ཡེལ་
3: ཁྱི་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་གལེན་ཚན་ནང་དེ་ཐོམར་ཚག་གར་པུ་ཡིན་པེ་དར་ཏག་ངི་གོར་ཁི་ཕྱ་ངོ་ཚུ་ཚག་ཡེལ་
1: ཁྱི་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་གལེན་ཚན་ནང་དེ་ཐོམར་ཚག་གར་པུ་ཡིན་པེ་དར་ཏག་ངི་གོར་ཁི་ཕྱ་ངོ་ཚུ་ཚག་ཡེལ་ ཁྱི་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་གལེན་ཚན་ནང་དེ་ཐོམར་ཚག་གར་པུ་ཡིན་པེ་དར་ཏག་ངི་གོར་ཁི་ཕྱ་ངོ་ཚུ་ཚག་ཡེལ་

Rényén kánán bá tí ná xípsi dán kán gán náng ní tóm rén dí ná chíkár bú yín núgá dár tí gán ngá ngó chú lí tán rá. Tí ná cám dán ní chíkár bú chír tír chík bí dír tín gá kúr ní yán ngó chú tí gí chú yí lá. A dák zhóng nám tán tí lán kúr tán mì chú máng ná rú chú lí kík chán lám ká ngí xí bá tár tí. A dá ní gá lí bú gá chíkár bú yín ná chík dín gá mír chán dí tí Jai talan yu nukar tabka, ta azu li punga chahi gangrong tang doonul zuwur chigin khordig matabar chigtang solong rgo nuga ganay tunjong sika. Chan kiwa aga chigarbu chigcilde chig fshirkir huijigda tangi njaisi yiwoka. A chigishay oka zina, ngirga mangbuzga vzirgo nuga chig porwa gangan choni shaydi na, di choyka vzirni xchig jaymangan yuwa am yangna Чи жэньонг да сунгэ дэгэй на пори нэнгэг шэрки гар цэн да дэгу жэ чир русэнэ. Ргэм цэн дэдэн рауэр чэгэн лан цуэ на чапунг омару гэ ямгэр жа дэнэ чэглэб чунгэй качэнг жэмэнг дэн жуа. Чэгцэл жэм тун жуа. Дэв жэн дэ лэбэ нэнгэ чи джэб ча мэндон ва сугэ да чэгэн гару чэгэ юнэ. Чэг гару чэг на чэгцэй чалэб ра чэгэрэн. Tāna hniñ rā, lāpa gā chakza ngagba lā sūg shukulātik nūg nāngir nda dhugu yin rābtang rinba tūnsi nidimuzgir.

Арон шонгарга ангны ягатинан духонгны зогло нилша аму ягарате котизгас арон ачорту очзагаё нукот гойнан доса атичны заганё чнарсем агос арота хон зу яган дугче ен агон ачон ана яга шетзгаяс алана кончна цар яга кунже мекран атгчларча атм яга кунга батгчнас арокалнга кандгу яга нигэ качнычнага чурко онжзага юну котгаянази